На первом автомобильном звучат только те хиты, которые всегда попадают в самое сердце. Так мы устроены. Все самое лучшее для вас уже 33 года подряд. Тысячи городов вещания, миллионы слушателей по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей «Включи авторадио». Сайт и приложение наши также доступны для вас. Выбирайте любой удобный способ прослушивания. Мы вам рады всегда. У микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам на первое автомобильное радио страны. Движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама. Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
0: Москва.
2: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
0: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
0: Категория 16+. Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер

счастье накроет уже совсем скоро кого-то из вас. Мечта ваша сбудется в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио. 4 июня – наш суперфинал. День, когда мы познакомимся с нашим финалистом и узнаем мечту, которую осуществит Авторадио. Хотите машину новую, а полет на воздушном шаре, а квартиру, а дом, а дачу, а большое бриллиантовое кольцо, список можно продолжать до бесконечности. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и делитесь, что же вы хотите выиграть. Для нас нет ничего невозможного, и в этом вы убедитесь совсем скоро. Я, Ирина Лагутина, желаю каждому из вас удачи 4 июня. Она точно вам понадобится. Движение только вперед. Goodbye.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Драмы нет и не будет ни к чему, она нам. Психологи давно рассказали, что надо думать о хорошем, прокладывать свой маршрут счастья и визуализировать его. В общем, вы фантазируйте пока, а автор радио сразу пожелает каждому своему слушателю отличного настроения, прекрасного будущего, исполнения всех задуманных целей и любви. Пусть она вас вдохновляет. Микрофон Ирина Лагутина. Здравствуйте.
1: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Три десятилетия подряд вы выбираете нас, и мы вам за это очень благодарны. Спасибо, что каждый новый день проводите с нами, с нашей страны, как всегда, только лучшие хиты и самые популярные артисты. Всем желаем отличного настроения. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку. Категория 18+. Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом. Подробности на rjd.ru.
1: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
7: СОС, прием.
1: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. Пропасть в кино с 28 мая. 16+.
8: Авторадио и Муз-ТВ.

Начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Кравченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+. При поддержке Авторадио.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
5: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
6: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
7: Акция действует до конца мая.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Авторадио.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Мошенники начали предлагать вернуть переплату по ЖКХ. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом возврата переплаты за жилищно-коммунальные услуги, передают РИА Новости. Все начинается с того, что человека добавляют в чат, где сообщается о якобы положенных выплатах за переплату. Далее предлагают перейти в бот под названием «Окно цифрового обслуживания госуслуг», которое внешне копирует официальный сервис. Там просят указать номер телефона и присваивают уникальный код, который нужно отправить обратно. Как пояснил эксперт, платформа «Мышеловка» Галактион Куча вам передача такого кода из СМС фактически дает преступникам полный доступ к личным данным, паспорту, СНИЛ, СНН, а также сведениям о недвижимости и автомобилях. По данным РИА Новости, в столице от действий аферистов уже пострадала пенсионерка, которая лишилась почти 21 миллиона рублей. Всем, кто получил подобные сообщения, советуют не переходить по ссылкам и не передавать никакие коды. В МВД предупредили о схемах мошенников в преддверии Дня защиты детей. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений с предложением платного страхования ребенка для участия в праздничных мероприятиях. Также неизвестные используют схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе министерства РИА Новости.
2: Про нас.
1: Почти половина российских семей страдают аллергией. С ней сталкиваются 45% домохозяйств. При этом большинство людей предпочитают лечиться самостоятельно и редко обращаются к специалистам, сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Самым распространенным аллергеном оказалась шерсть животных. Ее назвали причиной реакции 31% аллергиков. На втором месте сезонная аллергия на пыльцу, далее следует пищевая аллергия и лекарственная.
2: Про продукты.
1: Классические сливочные пломбиры и фруктовый сорбет на природных загустителях из сбалансированного состава считаются самыми полезными для здоровья видами мороженого. Об этом ТАСС сообщила главный врач городской поликлиники 220 Анна Косенкова. Она уточнила, что в качественном мороженом на первом месте в составе должны быть молоко или сливки, сливочное масло и натуральные загустители. Нельзя покупать десерт с растительными жирами, пальмовым или кокосовым маслом, а также с длинным списком Е-добавок, стабилизаторами и искусственными красителями. Врачи положительно относятся к мороженому, отмечая содержание кальция и белка, а также способность повышать настроение и помогать избежать перегрева в жару.
2: Про столицу.
1: В Москву пришла дождливая и холодная рабочая неделя. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Осадки ожидаются практически ежедневно. Уже сегодня температура опустится до 16-19 градусов, а начиная со вторника воздух не прогреется выше 13-15. Наиболее сильные дожди пройдут в начале недели. К среде и четвергу они ослабнут, местами возможны прояснения. Ночные температуры составят от 9 до 11 градусов. Атмосферное давление к середине недели упадет до минимальных значений. Синоптик отметил, что несмотря на наступление метеорологического лета, резкие перепады температуры в мае – это обычное явление. Официальный курс доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс евро – 82 рубля 54 копейки. Наталья Беляева, служба

0: мальчики и девочки, дамы и господа. Понедельник, 25 мая. Финальная неделя весны, кстати. На старте можно уже какой-то отчет вести. На календаре, кстати, сегодня, ну, вроде бы понедельник, но и не солнечный, и такой. Не совсем погода радует на улице. Достаточно прохладно, одевайтесь теплей. Вся страна сейчас как-то вот, знаешь, мне кажется, вот после этих слов точно проснулась. Но сегодня еще и, давайте добавим бонусов, день чечетки.
1: А? Вот как это вам? Мотивация. А? То, что отпуск у людей может через неделю, это, конечно, не так важно.
0: Ну нет, чечеточка именно в этом ритме танца. Сейчас мы будем двигаться в сторону кухни, в сторону ванны. Ну а мы приправим все это классной музыкой, да еще и, конечно, хорошими новостями и подарками. Сегодня, на самом деле, ребят, у нас просто карусель неслыханной щедрости. Если будете внимательны, можете унести пакет больше, чем у Деда Мороза. Мы это драйв-шоу поехали. Стартуем прямо сейчас в эфире радиостанции номер один в России. Иван Броневой.
1: Доброе утро, Денис Курочкин.
0: Будем смеяться, говорить на чистоту, слушать отличную музыку. Ну и, конечно, напоминаю, драйв-чат тоже уже не за горами. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК, все доступно. Одну из главных тем, как мне кажется, сегодня будем обсуждать, которая касается каждого. В общем, все, пристегивайтесь, погнали, распечатаем эту неделю.
2: Драйв-шоу, поехали! Каждое утро

0: Ну, улыбаться могут сейчас действительно только те, кто по-настоящему выспался. Ну, или те, кто в эти выходные хотя бы не копал картошку на даче, да? Или не сажал ее. А таких достаточно много. Ладно, давайте на чистоту, друзья. Переходим к драйв-чату. Тут ученые выкатили вот какую информацию. Выяснили, что треть людей вообще не умеют отдыхать. Ну, то есть вообще им это не присуще. И в законные свои выходные либо судорожно проверяют рабочую почту, что это считают нормальным и отвечают на рабочие звонки, либо упахиваются так, что в понедельник сильно не могут даже спину разогнуть. Это касается как раз же дачников. И сам по себе знаю, что либо одно, либо второе у меня чередуется.
1: Есть еще и третье, когда у людей есть обычный выходной, им ничего не нужно делать, с работы их не беспокоит, дачи у них нет или они туда не отправляются, и просто не умеют отключаться, не умеет перезагружаться, не умеет просто восстанавливаться. Хотя время, опять же, на это у них есть.
0: Да, да, поэтому сегодня объявляем в драйв-чате день честных признаний, друзья. И день, возможно, каких-то записей в свой дневничок, да, чтобы это реализовать. Давайте откроем его.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Начнем с простого, конечно, друзья. Вы вообще умеете расслабляться, отдыхать, да? Вот вспоминайте, как прошли ваши выходные. Вы как-то реально перезагрузились? Или, возможно, как-то переехали из офиса домой просто для того, чтобы переждать выходные и обратно вернуться на работу, да? Пишите свои истории в драйв-чат. Нам сегодня это очень интересно. Без вас он и не состоится. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Помимо этого, не с пустыми руками, кстати, вы сегодня уйдете. Мы вам точно придумаем отдых, а именно отправим вас на старт сезона главных гонок на выносливость. 30 мая все это пройдет на автодроме Moscow Raceway. Это, будущая суббота. Как раз можно будет выдохнуть и отдохнуть.
1: Кроме того, у нас в ближайших планах это новости спорта. Я думаю, Денис их особенно ждет.
0: Да, Спартак чемпион, можно смело говорить.
1: Спартак обладатель кубка, чемпион Зенит по-прежнему.
0: Нет, переслушайте, посмотрите, кубок его кто получает?
1: Кубок обладатель кубка.
0: Да, Спартак чемпион.
1: Спартак обладатель кубка, чемпион Зенит.
0: Есть авторитетные журналисты и заголовки, именно так они и пишут.
1: Есть устаревшие лозунги, вывески, это тоже есть. Спартак чемпион, легенда такая есть, что когда-то они побеждали, конечно,
0: пока
1: в чемпионате
0: самый
1: России.
0: Титулованный.
1: Нет, Зенит
0: опять
1: самый титулованный.
0: Почитайте.
1: Сравнялись они по скупкам
0: да
1: с этим.
0: Нет.
1: Да-да. Да-да. Но это бесконечный спор, я думаю, можно рассуждать долго, но главное, что в конце этого часа еще и новая забава у нас для вас припасена. Поехали!
2: Поехали! Драйв!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
4: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
7: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Крупный рынок одежды и обуви Пекин проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, местные порядки получения, будут в соцсетях.

0: Поехали!
1: Классная работа, и мне кажется, это будет такой некий гимн лета, Шаде, который мы только что послушали в эфире Авторадио. Вы еще можете его и посмотреть, как исполняли ребята. Этот трек уже в нашей обновленной, классной, невероятно мощной и напичканной мультипульте вообще тут всем, чем можно, студии. Заходите, ребята, в наши соцсети, получайте удовольствие. Ну а пока прекрасно танцует эта девушка в песнях, пришло время прямо сейчас узнать, как в эти выходные красиво танцевали с мячом на поле футболисты. Кто-то хрустел суставами в партере. В общем, что происходило интересного в мире спорта, расскажет наш спортивный эксперт Иван Броневой.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Я как раз отношусь к категории, которая хрустела суставами и не только, и перед телевизором все-таки, а не на трибунах, к сожалению. Но все важные моменты и события в мире спорта я для вас принес. Россиянки, ура, наконец-то выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике с флагом и гимном. Об этом сообщается уже на официальном сайте Европейского гимнастического союза. Чемпионат Европы пройдет в Болгарии с 27 по 31 мая. Далее победа важная и нужная. Россиянка Нуринисо Махмудова стала чемпионкой Европы по стрельбе из классического лука. Ранее Махмудова становилась чемпионкой Европы в стрельбе из лука в помещении в 25-м и в 26-м годах. Ну а теперь переходим к футболу. Махачкалинская «Динамо» осталась-таки в РПЛ. В ответном матче бело-голубые обыграли «Урал» Василия Березуцкого 2-0. По сумме двух встреч 3-0. Екатеринбуржцы второй сезон подряд уже проведут в Лиге Пари. Ну и «Ротор» выиграл, конечно, в Самаре, но этого не хватило для того, чтобы выйти в РПЛ. «Акрон» удержал место по итогам стыков 2-0 и 0-1. «Волгоград» почти, ну почти, ну вот чуть-чуть не дотянулся. Судья отменил второй гол после ВАР-просмотра. Ну тут уж как бы судье виднее, и это факт. Ну а теперь переходим к тому, я думаю, зачем наблюдали процентов 99,9 мужчин в нашей стране, потому что я даже, ну, вынужден был как раз перемещаться по городу, когда шел матч, когда шел Кубок России, и куда бы я ни зашел, даже в какой-нибудь магазин там, где цены очень веселые, или где продукты продают, везде и всюду люди просто оставили работу, оставили покупки, стояли, смотрели перед телевизорами, что же там происходит. «Спартак» выиграл Кубок России. Исход суперфинала решился лишь в серии пенальти. По итогам основного времени там счет был 1-1, где точнее были «спартаковцы». Для «Спартака» данный титул стал пятым в российской истории турнира. Но в российской. А в истории СССР это уже 15-й кубок, насколько я помню. Ну и, собственно, по количеству кубков вообще в целом «Спартак» занимает первое место. На втором идет, насколько я помню, «ЦСКА». Согласно действующему регламенту, пятикратные победители получают трофей на вечное хранение. И примечательно, что клубу достанется копия вот этого самого кубка. Если вы смотрели матч, смотрели то, что происходило уже после того, как «Спартак» начал праздновать. Оригинальный хрустальный кубок был разбит одним из футболистов московского коллектива во время празднования на газоне. Аргентинец Пабло Солари разбил этот кубок. Ну как? Ну там тоже, знаете, если бы он его уронил, я бы понял, что небрежность. Тут он его просто, вот знаете, как в разных видах спорта, поднимают над головой, чтобы там сфотографироваться. Вот он его над головой начал поднимать, в этот момент крышка стала падать. Он, видимо, ее хотел подхватить, резко его опустил. И самое странное, что в этот момент у кубка отвалилась ножка. Вот эта вот стеклянная хрустальная ножка снизу отвалилась. Но еще на этом...
3: Кстати, многие изначально, когда они фотографировались, как раз эту крышку пытались снять, даже протестировали ее, что она тяжело снимается. И господин Зобнин, который как раз, собственно, и капитан команды, держал и говорил, что ладно, ничего не упадет, мы проверили, все протестили. Но это было очевидно. Я прям ожидал, что сейчас
2: крышка упадет.
3: Крышка слетит.
2: А ножка почему отвалилась?
3: Ну, по всей видимости...
2: Просто он даже его не поставить не успел, он просто отвалился.
3: Вопрос к этому хрустальному заводу, который делал этот кубок.
2: Ну и кончилось все тем, что в 22 там с копеечкой официальный канал «Спартака» выложил фотографию, что кубок разбит окончательно, и там просто железка осталась от него, вокруг осколки. Ну, в целом, ну, бывает. Ну, ребята увлеклись. Ну, кубок тоже не самый прочный оказался. В любом случае, копия целая и сохранная достанется «Спартаку», будет он с ней перемещаться, я думаю, где захочет в любом случае. Что у нас дальше по футболу? Дальше «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. 18 июля нас ждет еще одно топовое противостояние. Таким образом стартует новый сезон в футболе. Будем болеть, будем смотреть и, естественно, переживать. На этом о спорте я предлагаю сделать небольшую паузу. Тоже много спорта с утра пораньше. Это вредно. Совсем скоро первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате. Умеете ли вы расслабляться? Как прошли ваши выходные? Вы успели реально перезагрузиться? Или вот есть ощущение, не доотдыхали? 915-459-2020. Ждем ваших сообщений.
0: Поехали! Драйв-чат.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Ограничение 13+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зивер, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: Авторадио.

0: Поехали!
1: Часть, ребят, сегодня выясняем, существует ли вообще в нашей стране культура нормального отдыха. Читаем ваши первые сообщения, конечно, в лидерах дачники, ну куда же без них. Вот мужчина пишет без подписи, что за субботу-воскресенье перекопал тонну земли, а сегодня в офисе чувствует себя как на курорте. Ну а чего нет, кондиционер, кулер, все рядом и чистый. Друзья, и вы подключайтесь. Какой отдых для вас идеальный, собственно, да? И вообще, умеете ли вы отдыхать? Успеваете ли вы перезагрузиться? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Ждем ваших историй, разумеется, в нашем драйв-чате. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Угадайте, кто пишет.
2: Кто?
1: Все выходные посвятил человек шопингу. Mm-hmm. Намотал по торговому центру около 10 тысяч шагов этот слушатель. Человек накупил кучу шмоток. Кажется, немного получилось отвлечься от рутины. Немного отпустило. Рекомендую.
2: Ну, вообще, звучит как сообщение от девушки.
1: Сергей. Сергей психанул. Пошел себе и накупил много-много вещей.
2: Действительно, устал человек. Вот да. Это действительно переутомление и выгорание.
1: Фамилия понравилась. Сергей Кожемяка. Ну, это создается сразу ощущение очень сырого дяди. Вот эти джинсы.
2: С огромными мощными руками.
1: Без примерки.
2: Так, Слава написала, по-хорошему отдохнуть можно, если ты уехал куда-то. У меня так срабатывает, по крайней мере. Дома же все... Всегда есть чем заняться. Угу. Если я лежу, то меня всегда гложет внутри. Почему я легла? Почему? Ведь много дел. Ну что я ничего не делаю? А это, кстати, вообще... Это невроз, наверное, или что это? Когда ты постоянно тревожный, постоянно переживаешь за то, что ты что-то должен делать. Хотя ты ничего не должен.
1: Это гиперответственность.
2: Ну, или так.
1: И магний нужен. Так, Тигран написал. Доброе утро и удачного дня. В субботу, как раз 23-го, официально открывали байкерский сезон 26-го года. Правда, чуть поздновато, нет?
2: Не-не-не.
1: В Казани, вот, говорит, было круто.
2: Они же каждый сам решает, когда открывать.
1: Не, ну да. В Москве вроде открыли еще
2: Московская
1: в марте.
2: Область, Московская область вообще в апреле, по-моему, открылась. Ну там у них свои эти календари у каждого.
1: Каждая СНТ решает по-своему, я понял. Так, не хочу сказать, что я прям лентяйка-лентяйка, пишет Лариса, но если есть возможность что-то не делать, значит, делать не буду. В прошлом году вот в силу обстоятельств так и не помыл окна. В этом году решил, надо помыть, но, по-моему, и не помыл.
2: Ну и вот и что произошло? Мир рухнул.
1: Вот именно.
2: Солнце перестало появляться на небосводе.
1: Особо не напрягаясь с уборкой. Стараюсь просто следить за порядком. Ну, короче, все, она перешла уже другое. С отдыха в уборку. Сама себя немножечко тут уже наругала. А так ванна с морской солью и эфирным маслом. А потом массаж. Вот. И бокал забродившего виноградного сока. Из Самары летит от Ларисы. Вот это помогает ей расслабиться.
2: А вот это звучит как хороший план.
1: Да, забродивший сок, это всегда хорошо. Так, хорошо еще иметь, друзья, подарок в руках. Уже очень скоро, я напоминаю, 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится масштабное, громкое, яркое музыкальное событие. Наш грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». И если вы хотите оказаться среди более 30 тысяч зрителей на главном танцполе лета, сейчас у вас есть такая возможность забрать у нас 2 билета.
2: Звоните 258-3300, код Москвы 495.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
3: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью плюс 10. Ветер западный до 4 метров в секунду.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
9: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23-99-54. «Династия». Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери-дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. Петина 4, цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
13: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
14: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
15: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
16: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.

Хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Да, друзья, уже очень скоро, именно 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится масштабное, громкое, яркое музыкальное событие. Наша большая дискотека Авторадио. И прямо сейчас за два билета на это потрясающее событие поборется у нас Светлана. Она первая, кто дозвонилась в нашу игру «Большой хит». Светлана, доброе утро.
1: Привет, Света.
2: Доброе утро. Доброе.
0: Доброе, доброе. Хочешь попасть на главный танцпол лета? Скажи мне, будешь ли ты?
2: Очень хочу.
0: Выучила ли пару па, чтобы показать, как правильно надо танцевать?
2: Конечно.
0: Супер. Я найду тебя среди большого количества людей. Лично хочу в этом убедиться.
2: Хорошо.
0: Но прежде запомни, пожалуйста, правила.
1: Смотри, тебе предстоит сыграть с большой звездой, участником большой дискотеки Авторадио. Мы, значит, тебе предложим микс из трех больших хитов, ну а тебе нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сценой большой дискотеки Авторадио. И все, больше никаких обязательств с тебя. Два билета на фестиваль у тебя в руках окажутся, если справишься с заданием.
0: Все понятно?
2: Да, понятно, попробуем.
0: Ну что ж, Светлана, тогда желаем тебе удачи, поехали.
1: Сегодня у нас будет задание от певицы невероятной харизмы и обаяния.
0: Суперзвезда, можно так ее назвать.
1: Я думаю, мегазвезда ее можно назвать.
0: Естественно, это участница большой дискотеки Авторадио, потрясающая елка.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! Три!
4: На большом воздушном шаре!
3: Два!
4: Около тебя!
3: Один.
4: Я крию счастье, но ты не смотри.
0: Итак, Светик, вот тебе на выбор три хита нашей шикарной участницы большой дискотеки
2: номер
0: Авторадио.
2: На большом воздушном
0: Ёлки.
2: Шаре.
0: Почему ты так
2: будешь
0: решил?
2: Будешь делать ставку на нее. Но она мне нравится, песня.
0: Просто песня нравится?
2: Да.
0: Ты слова знаешь?
2: Да.
0: То есть ты считаешь,
2: я
0: что...
2: Я смогу подпевать.
0: Вот что да. Я хотел спросить. Если елка, да, будет именно эту песню исполнять на стадионе ВТБ на большой дискотеке Авторадио, ты будешь петь во все горло, так?
2: Да, да.
0: Ты уверена?
2: С собой? Да, да, конечно.
0: Хорошо.
2: Пробуем на нее ставки делаем.
0: То есть это вариант номер три. Давайте проверять.
2: На большом воздушном шаре был вариант номер один.
0: Да, номер три это был.
1: Он просто шел первым. Сложная система, не вникай.
0: Но мы запомнили, что на большом воздушном шаре.
2: Хорошо.
0: Но это...
3: Большой хит!
4: На большом...
0: Абсолютно верный ответ, Витя! Конечно! На большом воздушном шаре мы все вместе улетим от удовольствия под... музыку «Елки» на стадионе ВТБ-арена, где как раз все встретимся. И тебя там тоже встретим на нашей дискотеке Авторадио.
2: Я Свет, очень рада.
0: Очень рада. Поздравляем тебя. Это был действительно правильный ответ. Ну и, собственно, два билета в танцевальный партер твои. Только остается главный вопрос. С кем ты пойдешь?
2: С мужем.
0: С мужем? Так.
1: Это правильное решение.
0: Естественно.
1: Поддерживаем.
2: Сейчас Дима, привет.
0: Дим, привет. Готовь чешки и самый яркий наряд для того, чтобы быть звездочкой танцпола. Вместе с Светой мы вас ожидаем в Москве 4 июля. Ну и непосредственно, Светик, потом еще тоже скинь нам какие-то локации, чтобы мы к тебе тоже подошли. Хотим тебя увидеть лично. Поздравляем еще раз. Итак, друзья, ну что, условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. Это вам такая напоминалочка, то, что нужно слушать внимательно эфир. Ну а если дозвониться не получилось, ну не беда. Билеты на фестиваль, на наш невероятный дискотеку для вас, ваших друзей, родных и близких, вы легко найдете на сайте Авторадио.ру.
1: Мы обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как невероятные наши любимые и Ёлка, и Егор Крид, и Анна Асти, и Григорий Лепс, и Иванушки, исполнят для вас свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке Авторадио.
3: Большой хит! Игра!
4: Заявление!

Радио.ру. Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Белгород и Белгородский округ обстреляли ракетами. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. После первого обстрела повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Один местный житель пострадал, его доставили в городскую больницу в Белгороде. В столице региона поврежден фасад и выбиты окна административного здания в двух многоквартирных домах. Повреждено остекление, а также посечены грузовик и легковая машина. В оперштабе добавили, что сейчас все аварийные службы находятся на местах происшествий. В Ярославле отражен массированный налет беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Атака на город была отбита силами ПВО и радиоэлектронной борьбы. При отражении налета незначительное осколочное ранение получила женщина. После атаки дронов в Ярославле перекрывали выезд в сторону Москвы. Сейчас движение транспорта восстановлено. Губернатор региона подчеркнул, что на территории области могут находиться важные для следствия фрагменты дронов. Он призвал граждан не приближаться к ним и подчеркнул, что на попросил не пользоваться рядом с ними телефонами.
2: Про международные отношения.
1: США и Иран достигли предварительной договоренности о возобновлении полноценной работы Армузского пролива в течение 30 дней. Об этом сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на дипломатический источник. Предполагается, что пролив будет открыт без взимания пошлин, а Тегеран согласится очистить его от мин. Проект соглашения также предусматривает перенос обсуждения ядерной программы Ирана на более поздний срок. Кроме того, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней. Будет подписан меморандум о взаимопонимании, который может быть продлен по взаимному согласию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном в целом согласована, однако, по данным газеты, предварительное рамочное соглашение еще не утверждено иранской стороной.
2: Про вирусы.
1: Число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 900. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его словам, в провинции Итури, которая остается эпицентром вспышки, проживают 5 миллионов человек. Каждый четвертый нуждается в гуманитарной помощи, а каждый пятый является внутренне перемещенным лицом. Напомню, ВОЗ 17 мая объявил режим ЧС из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде.
2: Про инициативы.
1: Работодатели следует обязать оплачивать 5-дневный отпуск работникам, вступающим в брак. С подобной инициативой выступили в Госдуме. Сегодня в парламент поступят на рассмотрение поправки в Трудовой кодекс, сообщает РИА Новости. Действующее законодательство позволяет вступающим в брак брать 5-дневный отпуск, но сделать это они могут только за свой счет. Разработка инициативы направлена на усиление трудовых гарантий для граждан и помощь парам, вступающим в брак. Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 21 копейка. Курс евро, установленный Центробанком, 82 рубля 54 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
3: Итак, леди и джентльмены, открываем второй час нашего утреннего продукта под названием «Поехали» в эфире радиостанции номер один в России Авторадио. В этом часе вас ожидает, вы не поверите, ну, как минимум, встреча с участниками нашей грандиозной, невероятной дискотеки Авторадио. Да, мы пообщаемся с одними из них и узнаем все секреты подготовки. Помимо этого, прочтем сообщение в драйв-чате, где мы вас сегодня тоже спросили, а умеете ли вы вообще отдыхать, как прошли ваши выходные. Что вы делали? Ну и взбодрим, разумеется, приятной суммой.
4: 11 тысяч рублей накопилось в банке игры «Много денег» на Авторадио. И мы прям горим желанием эти деньги кому-то из вас вручить. Так что, пожалуйста, слушайте песню.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, ребята, много денег на Авторадио, счастливый 13-й сезон продолжает делать ваши будни веселее и богаче, это 100%, сегодня у нас сумма тоже, которая точно поднимет настроение, 11 тысяч рублей могут вам достаться, ну а наш генеральный партнер игры Озон Банк, за что ему отдельное спасибо, может эту сумму еще и увеличить. Напомню, точнее удвоить, это будет 22 тысячи рублей. Все верно же считаю?
2: Верно. 11 да. Плюс 11.
1: Естественно. В сезоне у нас вообще колоссальные суммы. 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Это у нас такой призовой фонд. Ну и плюс новогодний сюрприз от нашего партнера.
2: Главное вступить в игру. Вот если вы в нее вступили, тогда вы уже претендуете на все богатства, о которых только что Денис рассказал. Вступайте на сайте Авторадио.ру, разумеется. Вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимна Авторадио, коротко описываете свою мечту, коротко, но смело, я бы даже так сказал, и дальше слушайте внимательно наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Так, а после того, как она выбрала, я напомню, 11 тысяч рублей на кону, мы, значит, дозваниваемся до вас, и если слышим гимн Авторадио, 3000 рублей ваши. Называйте песню, которая играла перед игровым эпизодом. Забирайте все 11 и, естественно, на этом мы не останавливаемся. Генеральный партнер игры «Озон Банк» эту сумму удваивает и будет 22 тысячи. А это уже двойная порция хорошего настроения. Итак, переходим к тому, что пора бы уже остановить нашу радиорулетку.
2: И позвонить человеку, номер которого она выбрала. Номер этот заканчивается на 1241. Принадлежит он Руслану из Москвы. Мечтает очень коротко, буквально в двух словах и одном предлоге он все описал. Квартира в Москве. Звоним ему. Набрали номер 1241, последние 4 его цифры, префикс 916. Руслан, я надеюсь, что вы нас слышите. Гимн мы уже услышали. Хотелось бы, чтобы ответили на звонок и назвали песню. Здравствуйте, Руслан, это Авторадио, вы в прямом эфире, игра «Много денег», Денис Курочкин, Иван Броневой, доброе утро.
3: Доброе.
1: Руслан, позвольте, пожалуйста, вас попросить выключить громкую связь, если вдруг есть такая возможность, чтобы мы вас слышали и слышали ваши возгласы «Ура-ура», потому что 3000 рублей вам сразу же достаются. Гимн Авторадио мы услышали всей страной, значит, вы в игре, а значит, мы можем с вами порассуждать и узнать чуть больше о вашей мечте. Вы указали, что вы хотите квартиру в Москве, все верно?
3: Да.
1: Да. Так, ну телефон никак мы не хотим менять пока и брать оригинальным способом, поэтому будем напрягать уши. А в Москве однушечка, ну, может быть, студия, район какой-то есть.
2: Где сами живете?
1: Да.
3: Двухкомнатная квартира, Обручева 30, с подземным паркингом.
2: Mm-hmm. Конкретная локация.
1: Ну, паркинг это уже другая мечта, я вам скажу.
2: Которая стоит как отдельная студия.
1: Но главное, в ЗАО, короче, хочет у нас Руслан. А живете там же?
3: Да, рядышком.
1: Рядышком. Ну, это достойная мечта, я вам скажу. Я тоже хочу на улице Обручева оказаться.
2: Хотя бы в паркинге.
1: Хотя бы просто погулять, понимаешь? Но все может случиться, потому что у нас очень скоро состоится финал. Он, напомню, будет 4 июня. Да, поэтому у вас будет такая возможность побороться как раз за свою мечту. Но прежде давайте вернемся к дню в банке. Напомню, у нас сегодня 11 тысяч рублей. И если вам назовете песню, Руслан, какая только что звучала в эфире Авторадио, вы эту сумму заберете.
3: Не назову, только что сел в машину и...
1: Только сел. Ну, слушайте, есть очень много способов для того, чтобы оставаться круглосуточно с нами. Мобильное приложение, ну или просто умная колонка из окна орущая. Всегда быть в теме. Но в любом случае, мы вас не отпускаем с пустыми руками. 3000 рублей мы знаем, что вы заработали. Но благодаря нашему генеральному партнеру игры «Озон Банку» эта сумма удваивается. И теперь выигрыш составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы, Руслан, получите эти деньги на вашу карту «Озон Банка». Ну а 4 июня, напоминаю, нужно быть внимательнее. Вдруг наша радиорулетка выберет именно ваш номер, и квартира на Обручева 30, как вы сказали, достанется вам. А может быть, если будет такая же ситуация, не вам, что не очень хотелось бы.
2: Правильно? А может быть, в конце года, под самый Новый год, в 6-м суперфинале это с вами произойдет, когда генеральный партнер игры «Озон Банк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Да, да. Так, тем временем, в банке сколько у нас?
2: 13 теперь.
1: И эта сумма сегодня точно должна быть разыграна в следующем игровом эпизоде. Запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти, дискотека «Авария», Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
5: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А.
7: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, несть и получения продавцов, консультантов.
8: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4». На 4. Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
9: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34. Код города 8 172.

0: радио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем, дамы и господа, доброго утра, жаркого, классного утра. Это драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: И наш марафон уверенно набирает обороты, ведь мы с каждым днем все ближе к главному музыкальному событию этого лета, этого года, этого тысячелетия. 4 июля. Чаша стадиона ВТБ-арены заполнится до отказа. Более 30 тысяч человек будут ловить волны абсолютного счастья на большой дискотеке «Авторадио». И мы, в свою очередь, продолжаем связываться с участниками, нашими звездными участниками супер-шоу. И прямо сейчас к нам подключаются ребята, которые знают, что такое, чтобы стадион пел в один голос. Знают, что такое поднять стадион на ноги. Без них, ну, не обойдется наша дискотека.
2: Два талантливых брата, Иван и Михаил, а вместе они группа «Добро».
1: Ребята, доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро! Привет всем! Круто, я сейчас представил, когда ты говорил, как это все будет. Очень приятное ожидание этого события.
1: Мы-то как ждем? Мы знаем, что вы сейчас в Казани, все правильно? В Москве вы в ближайшее время окажетесь как раз на нашем событии, все верно?
3: Да, ближайшая поездка будет к вам.
1: Вы должны сейчас как раз набраться сил, потому что более 30 тысяч человек в ожидании, чтобы спеть вместе с вами в унисон. Скажи, пожалуйста, вы будете, может быть, прыгать в толпу? Или, может быть, это будут танцы? Или, может быть, какие-то подарки со сцены из вот этих пневмопушек? Что будет происходить? Поделитесь хотя бы чуть-чуть.
3: Сначала мы, наверное, хотели бы ковер на сцене. Вот. Как у нас и есть. Если это условие будет выполнено, то я думаю, что все остальное уже вообще по плечу. И для нас, на самом деле, с одной стороны, это волнительно, и каждый раз ты не знаешь, чего ждать, а с другой стороны, ты уже ощущаешь и четко знаком с этим настроением стадиона.
1: Ребят, скажите, пожалуйста, а как вы уже привыкли к тому, что вот такое большое количество людей знают ваши песни, поют песни? Вот как это осознание приходит? Уже все? Уже так и должно быть? Или до сих пор еще ёкает?
3: Осознание пришло не сразу. К моменту вот на часах 00, возможно, мы поняли, что да, «Юность» — это та песня, которую знают абсолютно все и везде, куда бы мы ни приехали. Это уже такая прям глобальная, ну не планетарная, да, песня, но она прям очень глобальная. И после на часах 00 мы начали ощущать, что знают и в целом группу.
1: Но сейчас вы уверенно стоите на пьедестале и на фундаменте отечественного шоу-бизнеса. Мы с нетерпением ждем того дня, когда сможем вместе с вами дружно хором пропеть всем стадионом в ВТБ-арене. Но для того, чтобы это случилось, нам необходимо, чтобы как раз те люди, каждый, который знает эту песню, любую песню в вашем арсенале, они должны собраться на этом прекрасном стадионе. Можете ли вы их пригласить?
3: Мы будем вообще очень рады видеть каждого из вас. Всех, кто нас слышит, мы вас приглашаем 4 июля на большую дискотеку «Авторадио» на стадион ВТБ-арена, где мы подарим всю энергию, которую накопили, поделимся своим миром творчества, зарядим всех и узнаем, что нас зарядят в ответ. Будет классная атмосфера, классное настроение, я в это верю, и я уже жду этого.
1: Группа «Добро» выступит для вас на большой дискотеке «Авторадио» на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Так что собираемся там, готовимся не только петь, но еще и танцевать.
2: Ну а если вы хотите оказаться в эпицентре этого события, то, пожалуйста, милости просим. 4 июля, большая дискотека «Авторадио», стадион ВТБ-арена к вашим услугам. Главное — успеть выбрать свои места и заполучить билеты. Все подробности найдете на сайте «Авторадио.ру», категория 12+. Но у нас есть еще один маленький сюрприз для вас. Прямо сейчас заходите в группу «Авторадио» в ВК, напишите, как вы думаете, какая песня группы «Добро» будет услышана вами на большой дискотеке.
1: Да будет спета нами.
2: В том числе вместе хором, так сказать, да, на большой дискотеке «Авторадио». Если вы окажетесь первым правильно ответившим, то вам достанутся пригласительные на лучшие места.
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место на главном танцполе этого лета.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
16: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, давайте-ка вернемся к драйв-чату, где сегодня мы опросили вас и спросили, умеете ли вы отдыхать, что вас реально расслабляет и дает возможность перезагрузиться. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Начали писать от того, что ученые говорят, что как раз выходные, да и вообще, когда у нас остается минутка, мы ловим стресс, потому что не умеем расслабляться без чувства вины. Вот так вот,
2: к сожалению.
1: Ну, что есть к этой минуте? Поехали.
2: Надя пишет, есть стереотип, что сделал дело, гуляй смело. Но если дела не заканчиваются, то возникает проблема. Вот у Нади, судя по всему, выходные закончились раньше, чем вот эти вот бытовые дела, не связанные с выполнением рабочих обязанностей.
1: Таня пишет, доброе утро, я в воскресенье вернулась из отпуска, была в Турции, настолько там замедлилась, отдыхая, что пока не попадаю в ритм будничного существования. Муж меня дверью стукнул на работе, палец прищемило, потому что не успела отойти и убрать руку. Все как-то делаю я в замедленной съемке. Не включилась еще она в быстрый ритм мегаполиса.
2: Вот ты говоришь про чувство вины, что это мешает отдыхать. Нам тут написал человек, говорит следующее. О чем вы? Какое чувство вины? С утра на рыбалочку любимую вытаскиваешь оттуда рыбешечку, душа радуется. Потом с чувством идешь, готовишь из нее что-нибудь вкусное. Одно наслаждение, а вы про чувство вины. Какое? Жить в радость. Самое удивительное, что написал это не мужчина, а Мария.
1: Мария, да. Есть у нее свободная минутка для этого хобби. Это, конечно, радует. Так, доброе утро. Обожаю сидеть дома, живу в частном доме, поэтому часто выхожу гулять с собакой. Для меня лучший отдых — это одиночество, так как работаю с людьми. Просто лежу на кровати и смотрю сериалы. Старого оскола Татьяна прилетел. Ну, знаешь, на слове «частный дом», в принципе, уже я обзавидовался.
2: Но это с одной стороны. На самом деле, люди, которые живут в частном доме, говорят, что там дел гораздо больше, и хлопот
1: Они
2: гораздо больше, и забот.
1: Кайфовые дела. Ну, кайфовые дела.
2: Ну, когда тебя завалило снегом,
1: ну, извини меня,
2: ты же... С утра встал на час пораньше.
1: Не все 20 соток своих чистишь, понимаешь? Ты прочистил дорожку и те вот локации, где часто пользуешься ими. Тем более у всех уже сейчас есть этот снегоуборщик.
2: Мне кажется, это тема для драйв-чата — обсудить за квартиры или за частные дома. Я думаю, что будет много вариантов.
1: Обязательно сделаем. Ну, да, обязательно. Я сразу же за загородный клуб. Но давайте пока... другую историю мы сейчас распакуем. У нас впереди игра под названием «Купи слона». Помните такую? После выходных-то, ребят. Конечно, помните. Мы, значит, в очередной раз с Иваном нашли всевозможные товары, а к этим товарам еще и очень смешные и очень даже сложноватые местами отзывы. Если разгадаете по отзывам, что за товар с маркетплейса мы нашли, получите классные подарки. 258-33-00, код Москвы 495. Звоните.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью плюс 10. Ветер западный до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
3: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 13+. При поддержке Авторадио.
10: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
11: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23-99-54. «Династия». Комсомольская, 9 и Фрезиновская, 10.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
14: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области, фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
15: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Купи слона. Поехали.
1: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
2: Итак, дамы и господа, открываем очередной раз нашу игру под названием «Купи слона», где сегодня поборются за классные подарки, а именно подборка любимых продуктов от партнера игры, новинка конфетные семечки от Мартина, освежающие колы и снеки от Мартина, приятный южный человек. У нас как-то сегодня прям утро, именно, ну, смотри, Краснодар был, да?
3: Теплые регионы в эфире,
2: да,
3: такие.
2: Да, сейчас у нас Анна из Ростова-на-Дону. Анечка, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Анюта.
4: Доброе.
2: Доброе. Скажи, пожалуйста, на маркетплейсах что-нибудь заказывала, покупала последний раз?
4: Конечно.
2: Ну, что это было, если не секрет?
4: Постоянно. Что-либо.
2: А, постоянно, это не ответ.
3: Возможно, муж слушает, не надо говорить.
2: Ну, покупаешь и самое главное. А отзывы оставляешь?
4: Оставляю.
2: Чаще негативные или позитивные?
4: Ну, чаще позитивное.
2: Да, ну супер, тогда ты не попала как раз в список тех, кого мы взяли сегодня.
3: Но на самом деле отзывы разные у нас. Бывают и позитивные, бывают и негативные. Главное, что они забавные. Так вот, сейчас мы будем озвучивать тебе забавные отзывы с реальных маркетплейсов к одному из товаров. От самого сложного пойдем к самому простому. Если справишься с заданием, если поймешь, о каком товаре идет речь, то тебе достанутся все подарки, о которых уже сказал Денис.
2: И все. Да, главное выиграть. Поэтому начинаем игру. Поехали.
0: Купи слона.
3: Итак, первый отзыв. Оставила счастливая мамочка двух ангелочков. Пишет она следующее. Взяла мужу на годовщину. Цвет солидный, но пластик хлипкий. Муж в первый же день умудрился упасть, и подарок весь погнул. Еще и чехол потерял где-то. Поставила 3 звезды чисто за то, что в руке сидит неудобно. Очень странно, очень тяжело. Но, с другой стороны, это наименее понятный отзыв, он же первый. Аня,
2: переходим,
4: да, слушай,
2: ко второму, наверное, да, чтобы яснее стало?
4: Да.
2: Поехали. Борис Барбарис на связи. Что он пишет? Товар целый, но кнопка — это оружие массового поражения. Автомат сработал с таким грохотом, что я чуть не выбил себе глаз. Опробовал конструкцию под душем. Вроде сверху не капает, но складывать его обратно — это отдельный вид фитнеса. С моим пузом дожать эту пружину до щелчка получилось только со спины и уперевшись в стену.
3: Стало ли понятнее, Анна?
2: Ну-ка.
4: Ну, немного, но не очень. Давайте третий.
2: Ну, ты же понимаешь, что мы сейчас, ну, как-то, ну, уже даем тебе подсказки откровенные. Ну, подумай, что это может быть? У нас в портале уже летят сообщения.
3: Правильные ответы есть, да?
2: Ну, почти. Сложновато, но почти.
3: Ань, ты не одна такая.
2: Ладно, давайте переходим к третьему, самому уже понятному.
3: Его оставил одинокий волк 95. Есть у него одна бесячая суперспособность. Как только я его раскрываю, погода улучшается. Стоит забыть его, небесная канцелярия врубает ливень на полную катушку. Короче, вещь хорошая, но работает как шаманский бубен. Наоборот, 5 звезд за управление погодой в Москве. Ну, здесь уже все, не догадаться,
2: это трудно. Это,
3: да, спасибо.
4: Распылитель для душа.
2: Распылитель для душа!
3: Который управляет погодой, стоит его забыть дома, а мы же все берем распылитель для душа, так идет дождь в Москве.
2: Анечка, ну ты что, мужу подарили, он пошел на улицу, чехол. Есть еще и авто...
4: Зонт.
2: Что?
4: Зонт.
2: Не может быть, ты уверена в этом ответе?
4: Уверена.
2: Точно? У тебя есть такой?
4: Точно. Есть.
2: Супер! Мы рады. Ну что ж, это зонт, и давайте проверять.
5: Ответ верный. Это зонт.
2: Ах ты ж, боже мой!
3: Вот это образцово-показательное выступление от Анны было в нашей игре «Купи слона».
2: Не, ну распылитель тоже, наверное, где-то подходил.
3: Меньше всего я ожидал услышать распылитель, честно. Я прикидывал разные варианты.
2: Но в любом случае, Анютка напряглась. утро, понимаешь? Чуть-чуть напряглась и смогла у нас забрать подарок, а именно подборку любимых продуктов от партнера игры, в которой новинка – конфетные семечки от Мартина, свежайшие колы и снеки от Мартина. Анютка, мы тебя поздравляем! Большая молодец!
4: Спасибо!
2: Давай, чтобы зонт тебе никогда не пригодился, ну только если от солнца, понимаешь, чтобы сильно не напекало голову, а никаких дождей и туч. Спасибо! Так, что у нас в портале происходит? Вот. Зонт.
3: Есть,
2: зонт.
3: Да?
2: Да, есть. Достаточно большое количество людей написало. Ну, были еще тоже распылители. Вот. Ну, ладно. В следующий раз загадаем. Впереди у нас ожидает новый час. Ребята, там тоже есть подарки. Уникальные подарки, которые можете забрать только у нас в эфире Драйв-шоу «Поехали». Так что слушайте внимательно.
0: Купи. Купи слона. Купи слона. На Авторадио.
6: Реклама спонсора.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России предложили повысить скорость на дорогах с помощью искусственного интеллекта. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил пересмотреть ограничения скорости на российских дорогах с помощью искусственного интеллекта. С инициативой он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, передает Life. По мнению главы НАС, многие действующие лимиты устарели. Современные автомобили стали безопаснее, а тормозные системы эффективнее. Однако на ряде трасс до сих пор действуют нормы, введенные десятки лет назад. Шапарин отметил, что водители нередко игнорируют установленные значения, ориентируются на допустимый порог превышения в плюс 20 км в час. В результате автомобилисты, соблюдающие правила, мешают общему потоку и сталкиваются с агрессией. В качестве примера Шапарин привел участки, где для машин установлен лимит в 10 км в час, в то время как для средств индивидуальной мобильности разрешена скорость до 25 км в час.
2: Про льготы.
1: В этом году пенсионеры в России получили возможность собрать все полагающиеся меры поддержки в одну личную карту льгот. Об этом газете рассказал сенатор Игорь Мурок. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых сервисов, прежде всего портала госуслуги и платежной системы МИР. Парламентарий напомнил, что льготы делятся на два уровня – федеральные и региональные. Федеральные действуют на всей территории России. Они включают освобождение от налога на имущество на один объект каждого вида, освобождение от земельного налога с вычетом на территорию в 6 соток и компенсации взноса на капремонт. Федеральные меры также включают ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг для льготных категорий, бесплатные лекарства по рецепту и санаторно-курортное лечение, социальную доплату к пенсии до уровня регионального прожиточного минимума, а также бесплатную ежегодную диспансеризацию, добавил сенатор. Региональные льготы зависят от субъекта России, могут включать льготы по транспортному налогу, субсидированные или бесплатные проездные билеты на общественный транспорт, дополнительные выплаты ветеранам труда, скидки на коммунальные услуги для отдельных категорий и адресную социальную помощь малоимущим.
2: Про горячую линию.
1: Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Всероссийская акция продлится до 7 июня, передает ТАСС. Специалисты службы ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, адреса консультационных центров опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
2: Про все остальное.
1: У отечественных цирков впервые за 5 лет выросли продажи билетов на собственные представления. Количество зрителей собственных мероприятий в этом году выросло впервые за последние 5 лет. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Минкультуры. В статистику включены данные по 63 циркам, которые находятся в ведении министерства и других федеральных и муниципальных органов власти. Официальный курс доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс евро – 82 рубля 54 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Продолжаем просыпаться, дамы и господа. И я настаиваю с хорошим настроением. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: В этом часе мы услышим свежую киноподборку от Николая Никулина. Ребята, что там завезли в отечественные кинотеатры? Обязательно нужно сходить и посмотреть. Также подведем итоги нашего драйв-чата. Умеете ли вы отдыхать? Что с реальностью?

0: расслабляет и дает возможность перезагрузиться. Вот сейчас вот, да, не загружая свою голову работой, ответьте нам на вопрос по номеру 915-459-2020.
1: Кроме того, в этом часе нас с вами ждет премьера игры под названием «Утренний экспресс». Подарки, которые можно там получить, но просто вызывают колоссальную зависть и даже, ну, немножечко дрожь в
0: коленках. Они уникальны, и они, к тому же, я скажу, эксклюзивны, и есть только у нас.
1: Главное, чтобы вы в этой игре оказались. Возможно, дебютантом станете. Пожалуйста, звоните прямо сейчас. 258-3300, код Москвы, 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждый.

0: Погода чуть-чуть испортилась, и самое время, мне кажется, проводить время не только на улице, но еще и в кинотеатр можно заглянуть. А вот на что стоит потратить свои кровно заработанные, нам подскажет Николай Никулин. Есть что-то интересное, судя по его взгляду. Давайте предоставим ему слово. Поехали.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Николай, доброе утро.
2: Привет. Денис Иван, доброе утро. Сегодня предлагаю заглянуть в онлайн-кинотеатры. Там интересные зарубежные новинки. Одна из них называется сериал «Городок».
0: Слышишь? Прям дома останемся.
2: Прям дома, да. И дома вы наверняка уже смотрели когда-нибудь сериал
3: «Городок». У него же есть еще альтернативное название. Вот это вот название самого городка.
2: Да, да, совершенно верно.
0: А мы про этот городок? Я думал, какая-то золотая версия.
2: Практически золотая, потому что здесь в главной роли Альфред Молина. Ну, вы знаете его в другой роли доктора Октавиуса из «Человека-паука». Вот, а может быть, Диего Ривера. Тоже он такую роль играл. Здесь он, собственно, попал во вселенную братьев Дафферов.
0: Если... Юрия Стоянова там нет.
2: Нет, но вселенная братьев Дафферов, она предполагает инопланетян. Вот так даже удивительно. Ну, Дафферы, прежде всего, известные по сериалу «Очень странные дела». И если... Кстати, прежде всего, и я бы сказал, и все. Потому что они много чего другого снимали, но все это было довольно проходное. И вот действительно сделали себе имя этим сериалом «Очень странные дела». Сериал рассказывал про инопланетян и про борьбу с инопланетянами подростков. А здесь ровно противоположная история. Тоже есть инопланетяне, но будут бороться с ними пенсионеры. То есть Альфред Молина играет именно пенсионера. Ему там приделали животик, второй подбородок. Его отправляют в городок для пенсионеров подальше, значит, чтобы он больше...
3: Но это не просто городок, это элитный городок для пенсионеров.
2: Элитный, конечно.
3: Ты заключаешь контракт, и ты туда едешь. Я просто посмотрел первую серию.
2: Да. Ну, кстати, страшно было.
3: Слушай, не было страшно, но я все время не мог одеться от мысли, что снимают ровно в тех же декорациях и ровно по такому же принципу и теми же предлагаемыми обстоятельствами, что фильм «Не беспокойся, дорогая».
2: Да, но «Не беспокойся, дорогая» — это было, извини, это было очень жесткое феминистское высказывание, а это серьезное кино, а не просто какая-то повесточка.
3: Но обстоятельства такие же. Пустыня и какой-то непонятно сделанный специальный город.
2: Ну да, пожалуй, что да. Ну вообще, в принципе, я бы сказал, Дафферы же, они любят брать какие-то стандартные сюжеты, известные уже, и как в «Очень странных делах», и как-то их переделывать.
3: Но сериал вкусный, вот точно могу сказать, вкусный.
2: Другой сериал называется «Максимальное удовольствие гарантировано», и название, ну вот оно действительно правдивое. Правда, «Максимальное удовольствие гарантировано». Там главную роль играет Татьяна Маслани. Наверное, не самая известная актриса, но вот она прославилась благодаря фильмам Осгуда Перкинса, например, там «Обезьяна». И Татьяна Маслани интересна тем, что играет такую... Ну, как сказать, она играет девушку, которая увидела вот своими глазами убийство на экране. Но проблема в том, что потом начинает ей звонить и говорить: слушайте, вот надо вот деньги перевести в то, что вы видели. Действительно страшно, на самом деле не убили, но человек в заложниках. А дальше ты не понимаешь, то ли мошенники ее разводят, то ли правда, действительно, она увидела какое-то страшное преступление, начинает расследование. И это вот такая интересная психологическая история. Ты до конца не понимаешь, это в ее голове, она себя додумала или правда что-то произошло. Посмотрите, это вот для любителей детективов.
0: Но это все бесплатно, я надеюсь.
3: Но первый точно бесплатно. Там прям
0: в этих сервисах.
3: Да. Один трек на 6 часов, знаешь.
2: В известных онлайн-кинотеатрах, например, на Рутюбе.
0: Этот онлайн-сервис мы любим. Спасибо большое. Николай Никулин, «Городок» и «Максимальное
2: удовольствие гарантировано»
0: от этих сериалов в том числе. Спасибо большое. Пока.
1: Поехали! Драйв-шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
5: Ну и плюс.
6: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
9: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
10: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
13: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
14: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
15: Информация об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, будут в соцсетях.

0: партнер проекта АО ФПК. Путешествуйте на комфортабельных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Откройте для себя уникальные маршруты по живописным уголкам нашей страны.
1: Итак, дамы и господа, всем привет. Это драйв-шоу «Поехали». Здесь я, Курочкин Денис.
2: И здесь я, Ваня Броневой.
1: И сегодня мы вместе с федеральной пассажирской компанией запускаем новую игру. Аплодисменты. «Утренний экспресс».
2: Да.
1: Это будут две недели наших совместных с вами путешествий. Вам нужно будет отгадывать, в какие города и прекрасные места нашей страны мы отправляемся.
2: Каждый день вас ждут подарки от федеральной пассажирской компании. Главный приз в финале проекта – возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов.
1: Ну и прямо сейчас у нас на линии как раз первый участник игры, который как раз поборется за все эти невероятные подарки. Это Алексей из Липецка. Леш, доброе утро.
2: Привет, Леша.
3: Привет, привет.
1: Привет, Леша. Расскажи, когда-нибудь путешествовал на поезде?
3: Нет.
1: Нет? О-хо-хо!
2: Уникальный человек.
1: Мы нашли такого.
3: Нет, я имею в виду, что вот именно вот путешествовать, чтобы не путешествовал. Просто переезды между городами.
1: Ну, это тоже, считай, путешествие. За окнами какая красота. Но тут конкретно у тебя появится возможность действительно получить удовольствие от такого формата отдыха. Смотри, наш утренний экспресс отправляется в невероятное место. Это уже к правилам переходим. А твоя задача — угадать, куда именно.
2: Итак, мы дадим тебе три подсказки. После каждой будем спрашивать, готов ли ты назвать локацию или место. Угадаешь — получишь набор путешественника, который точно пригодится тебе в любой поездке, и станешь участником. Участникам финала, где мы разыграем главный приз – возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов федеральной пассажирской компании. Если вдруг ты все-таки ошибешься, приз дня все равно твой, но в финал уже не попадешь.
1: Готов, Алексей?
3: Ой, готов.
1: Ну давай не нервничай, не переживай. Все тогда, поехали.
0: Утренний экспресс. Поехали.
1: Итак, Алексей, наш поезд отправляется из старинного сибирского города. Часть маршрута пройдет по уникальной железной дороге, которую строили больше 100 лет назад. Пути идут вдоль бескрайней воды, а тоннели пробиты прямо в скалах. В теплое время года можно прокатиться в обзорном открытом вагоне. Ну, то есть ветер в лицо, запах воды и леса. И ты чувствуешь себя путешественником из прошлого века. Это действительно классно.
2: Если какие-то у тебя версии, может быть, Леш, появились ли размышления?
1: Это была бы первая подсказка, да. Готов ли ты нам назвать прекрасное место? 3 секунды тебе на размышления. 3, 2, 1.
3: Новосибирск, может быть.
1: Поехали-ка давай дальше. К следующей подсказке.
2: Пока наш поезд делает остановку, самое время, естественно, подкрепиться. Главное местное блюдо – рыба, которую утром выловили из этой самой воды. Это, конечно же, сагудай из омуля и уха. А еще здесь в каждом кафе подают легендарные бурятские позы или вузы с мясом и травяные сагандайля, чебрец – все это для тебя.
1: И в очередной раз я отчитываю 3 секунды после подсказки номер 2. Догадался ли ты, что же это за место? Поехали вперед! Кричит нам проводник. Итак, подсказка номер 3. Ну что ж, самое сокровенное. Это местная красивая легенда о старом богатыре, у которого было 336 сыновей, единственная красавица-дочь, которую он берег и прятал от всего мира. Никому не показывал. Она влюбилась вопреки воле отца и, дождавшись, пока он уснет, попросила помощи у ручьев и речек, которые пробили ей путь сквозь скалы, чтобы она сбежала со своим возлюбленным Енисеем.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как утром, понятно.
1: Утром, когда батя проснулся, обнаружил пропажу, в ярости бросился за ней вдогонку, бросил, точнее, вдогонку скалу Шаман-Камень, который с тех пор лежит в истоке реки Ангары. Это последний шанс. Сейчас Алексей сказать...
3: Это город Иркутск.
1: Город какой?
3: Иркутск.
1: Иркутск! Знаешь, 3 раза ты выстреливал разными прекрасными городами, но наша остановка имеет другое немножечко конкретное локацию, и ты 100% знаешь. Маленькую подсказку даже могу тебе дать.
2: Водоем. Там речь, время о воде.
1: Все, 3, 2, 1. Твой ответ.
3: Ангара. Река Ангара. Байкал.
1: Ну, давайте для начала сделаем так, что мы как будто бы...
2: Первого не слышали.
1: Первого абсолютно не слышали. Это абсолютно...
2: Верный ответ!
1: Да!
2: Это Байкал! Ну, самое глубокое озеро планеты! Наикрасивейшая локация! Потрясающее место! Которое прям манит, вот, не знаю, со всего мира людей, чтобы посмотреть на это. Ну, поздравляем! Да, со скрипом! Но ты победил и получаешь набор путешественника, который точно пригодится тебе в любой поездке. У меня пока в руках.
1: Вот. Ну вот мы, кстати, посмотрели. Ну мы не могли не посмотреть. Конечно. Ну кого мы обманываем? Там столько всего, ребята. Смотрите, там стильный зонт. Он всегда нужен в дороге.
2: Он есть.
1: Пауэрбанк. А без него вообще из дома я не выхожу.
2: Угу.
1: Еще дорожный органайзер. Он же чехол для очков и легендарный. Ну вот это вот постучи.
2: Да, конечно, я уже хочу. Чтобы мне принесли чаек.
1: Догадались, да? Это легендарный стакан с подстаканником. Тот самый неизменный атрибут столика в купе или даже СВ.
2: Но главное, ты, Алексей, становишься участником нашего большого финала, который состоится в прямом эфире 5 июня в эфире Авторадио. Среди всех финалистов мы разыграем главный приз. 120 тысяч баллов клуба путешественников РЖД «Бонус», который победитель, а именно, возможно, именно станешь ты, сможет потратить на поездку в одном из туристических поездов федеральной пассажирской компании. С чем мы тебя поздравляем. Ты становишься претендентом. Да, там очень много направлений, так что готовься к финалу. Возможно, именно ты, еще раз повторюсь, будешь выбирать, в какое путешествие тебе отправиться.
1: Ну, а наша игра стартовала и продолжится уже завтра, так что будьте, пожалуйста, готовы.
4: Реклама спонсора.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
6: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.

0: исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service и скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чули. Утечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
13: Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна. Переводы.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Авторадио.

0: поехали!
1: Вот как раз про этот чил мы вас сегодня и спросили. Умеете ли вы действительно отдыхать, перезагружаться? Или вообще забыли, что это такое? Вот такой был сегодня вопрос в нашем драйв-чате 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Ну а теперь пришло время подводить итоги. Ребята, выберем, я надеюсь, лучший рецепт, как взять и, так скажем, обнулиться. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, Екатерина пишет, что выходные созданы для отдыха. Ха-ха, не слышали. Уборка, стирка, глажка, готовка, поход на рынок, в магазин за продуктами и так далее. Но погулять по городу удалось. 14 тысяч шагов нашагало, и это кайф.
2: А, Светлана написала, дает отдохнуть дневной сон по выходным. Добираешь то, что не досыпаешь в течение рабочей недели. Ну а чтобы развеяться, достаточно хотя бы немного отдохнуть вне дома. То есть выбраться за пределы жилища. А, вчера, например, пошли с подругой поплавать в бассейне. Отдохнули. Сегодня с новыми силами на работу. Ну вот чудесно провели время.
1: Марина написала, что работает уже много лет без выходных, а если они бывают, то очень редко. Так вот, когда они появляются, лучшая перезагрузка для меня — это поездка в Воронеж к своим друзьям, несмотря на время года и погоду. Чем занимаемся? Ну, катаемся на рыбалку, на дачу, в мини-путешествие, устраиваем посиделки на кухне и много-много просто общаемся. В Москву возвращаюсь супер заряженный. Вот жду, когда появится этот самый выходной.
2: Виктор написал, хочется, конечно, расслабиться в выходные, но в данный момент пока нет такой возможности. Нужно и рассаду саженцами посадить, и грядки перекопать, уборку сделать в доме, что-то починить, травку покосить. В общем, отдыхать приходится только вечером в беседке за накрытым столом. Ну, согласитесь, о таком отдыхе, Виктор, мечтают многие, я в том числе.
1: Ну, он уже, считай, отдохнул. Так, Ирина написала, нужно уметь переключаться, иначе можно с ума сойти. Вот, ничего теперь не мешает расслабляться в свое удовольствие, потому что все, уже ребенка вырастила, образование дала. Люблю активно отдыхать. Сначала, значит, ну, прибраться, видишь, все-таки это все-таки она не
2: надо,
1: забывает.
2: Да? Да.
1: Потом на кухоньке вкусняшки приготовить, а дальше боулинг или в хорошую погоду речка, лес рядом. Ну, можно еще и на диване с хорошей книгой, но это вечером перед сном. А вот в понедельник с удовольствием на любимую работу. Ну что, мне кажется, что нужно выбирать. У меня вот есть два претендента. Это Татьяна, которая ударилась об дверь благодаря мужу и прищемила палец и никак не может прийти в себя еще после отдыха, да? И все у нее в слоумо, в замедленной съемке. Или вот Ирина, которая говорит, что нужно переключаться. И вот небольшую такую вот механику высказала, что нужно делать.
2: Я бы отдал хозяйке пальца.
1: Хозяйке пальца.
2: Да, чтобы она посмотрела, как ребята искусно входят в повороты, и глядишь, больше никогда не зацепит этим пальцем ни один косяк.
1: Ну, почему и нет? Тогда давайте вместе под аплодисменты. Я надеюсь, все аплодисменты достанутся Татьяне. Танечка, два билета на старт сезона главных гонок на выносливость. 30 мая, автодром Moscow Raceway. Ваши поздравляем. Можете отлично провести время, отдохнуть, и я надеюсь, там как раз зарядитесь той самой вот этой драйвовой энергией, которая позволит уже выйти из этого
2: полууставшего, скажем так.
1: И замедленного действия, которое жизнь протекает мимо вас. Все, спасибо всем, кто написал. Отлично. Отдыхать вы умеете. Это супер, это классно. А в компании с Авторадио отдых будет всегда вообще круглосуточно.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
3: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью плюс 10. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, это было мощный старт рабочих ваших минут. Надеюсь, что вы все успели, зарядились, послушали, написали, еще, конечно, подарки выиграли. Без вас это утро было бы не утро, правда. Отдельно благодарность каждому, что вместе с нами встречали минуты этого начала дня. Но мы хотим с вами продлить это минуты как можно больше, да, поэтому оставайтесь всегда вместе с нами, с эфиром Авторадио, и, конечно же, присоединяйтесь на нашу невероятную, главную дискотеку вообще страны, дискотеку Авторадио, которая случится 4 июля на стадионе ВТБ-арена, куда мы вас всех приглашаем, ведь мы будем не только там, Иван будет.
2: И Денис.
1: И там будет еще большое количество действительно главных артистов нашей страны.
2: А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие-многие другие придут туда, чтобы спеть для вас, чтобы вы им подпевали, чтобы вы танцевали, потому что это будет, ну реально, главный танцпол этого лета. Зажжете так, как никогда. И вы это все сами увидите и прочувствуйте. Главное, успеть там оказаться, успеть выбрать места, заполучить билеты. Все подробности найдете на сайте Авторадио.ру, категория 12+.
1: Ну, а теперь прощаемся с вами, ребятки. До завтра в 7:00. Также встретимся в эфире Авторадио в том же месте. И будете слушать нас. Пожалуйста.
3: Пожалуйста, чего?
1: Драйв-шоу, поехали. Все. Хорошего дня. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВЭБ РФ. 16+. Авторадио.

0: В этом вопросе наша страна придерживается пониманий анкоринджа и принципов, изложенных президентом России в июне 2024 года. Об этом РИА Новости сообщил директор 2-го департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук. Ранее Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров с Украиной. Они включают обязательства Киева не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями, а также снятие санкций с Москвы. Алексей Полищук также рассказал, что Россия и Украина продолжают дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. Он выразил благодарность белорусской стране и представителям других государств за содействие в обеспечении подобных процедур. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия по-прежнему открыта к переговорам. По его словам, Москва сохраняет приверженность мирному урегулированию на Украине и считает дипломатический путь приоритетным. Владимир Путин заявил, что готов к личной встрече с Владимиром Зеленским, однако только для подписания мирного договора.
1: Про отставки.
0: Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий. Заявление сербского лидера было сделано во время его визита в Китай, пишет парламентская газета. 21 мая Вучич объявил, что парламентские выборы пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября. Спикер народной скупщины Сербии Анна Брнабич сообщила, что правящая сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах. Напомню, Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран повторно. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
1: Про рекомендации.
0: Взрослый россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошки в 350-400 граммов. Такие рекомендации в беседе Стас дала врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова. Специалист уточнила, что многое зависит от возраста, пола, физической активности и индивидуальных заболеваний, а также от того, что человек съел до холодного супа. В качестве основы диетолог посоветовал использовать натуральный квас или кефир. Они благотворно влияют на микрофлору кишечника. Официальный курс доллара 71 рубль 21 копейка. Курс евро 82 рубля 54 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама.

На самом деле все хороши. И она, весна, и он, понедельник. Понедельник — это вообще начало новой жизни. Ну что ж, давайте-ка попробуем. Тем более столько всего у нас впереди. И премьер в том числе. Меня зовут Олеся Соболева. Всем настроенным на Авторадио огромнейший привет. И вам же много денег. У нас тут счастливый сезон супер игры продолжается. Совсем скоро исполним вторую мечту. Всего их в призовом фонде 5. И вот уже 4 июня, в первый четверг лета, ваше желание осуществится. Так что проверьте мобильный. Вместо гудков там должен звучать гимн Авторадио. Мечту свою несите на наш сайт и слушайте внимательно эфир. Тем более, играем мы каждый день еще и на деньги. Сейчас в банке 13 тысяч рублей, которые партнер игры превратит в 26 тысяч. Вперед! За деньгами и мечтой под музыку Авторадио. Всем удачи!

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Пуш,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова,

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде. Ярославская, 11А.
4: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из 3 одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу: город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

Большой хит! Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код

0: Ну, обещала же премьеры прямо с понедельника. Новая жизнь, да, вместе с Авторадио. Да, совсем скоро мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио 4 июля. И танцуем на главном танцполе этого лета. А на сцене главные звезды исполняют свои главные хиты. И у каждого из вас есть отличная возможность, во-первых, попасть на это мега-шикарное событие. Ну и, конечно же, выиграть 2 билета на это фантастическое шоу и оказаться в числе 30 тысяч зрителей. Прямо сейчас звоните 8495-258-3300. Сыграем с первым дозвонившимся. Кажется, у нас уже есть люди. Давайте с ними знакомиться. Алло, здравствуйте. Так, еще. Здравствуйте. Алло.
1: Алло,
0: алло, вы в прямом эфире. Давайте знакомиться. Как зовут вас?
1: Анатолий,
0: очень приятно. Меня зовут Олеся. Я очень хочу пригласить вас на большую дискотеку Авторадио 4 июля. Встретимся на танцполе.
1: А как мы хотим. Давно соскучились по дискотекам 80-х, по большой шумной толпе, по хорошей сцене.
0: Классный настрой. Классный настрой, Анатолий. И для этого-то мы и придумали нашу игру «Большой хит» прямо сейчас. Я поставлю вам нарезку из хитов одного из участников большой дискотеки «Авторадио». Ну, а вам нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены ВТБ-арены. На стадионе будем танцевать под именно этот хит. И 2 билета на фестиваль у вас в руках. Готовы, Анатолий?
1: Готов.
0: Тогда все внимание на хиты наших участников большой дискотеки Авторадио. Галибри и Мавик. Анатолий, вам удачи.
2: Большой хит. Игра. Выбирай. 3,

0: Итак, Анатолий, что же за большой хит прозвучит на большой дискотеке Авторадио 4 июля?
1: Ну, хотелось бы услышать все хиты, под эти хиты не жалко топтать и подошву. Но что-то мне кажется, что второй хит все-таки будет звучать.
0: Точно. Это Федерико Феллини? Ну, надо уточнить, прояснить.
1: Да.
0: Номер два. Вариант ответа от нашего слушателя Анатолия. Ну, давайте-ка проверять.
2: Большой хит!
0: Ну, конечно! Анатолий, красавчик! Ура! Вам и аплодисменты, вам и Оскар, вам и большой хит, вам и два билета на большую дискотеку.
1: Ура!
0: Авторадио! Я за вас.
1: Ура, Авторадио лучшие!
0: Это вы у нас лучшие. Анатолий, с кем пойдете на главный танцпол этого лета?
1: С супругой, конечно, за она тоже очень радеет, очень была не раз, очень хочет попасть туда.
0: Как зовут жену?
1: Прям Татьяна.
0: Татьяне большущий привет. Ну какой у вас муж? Анатолий, добыл два билета на большую дискотеку Авторадио. Ждем вас.
1: Я ей передам, она после ночной смены отдыхает. Вот она будет отплясывать сегодня.
0: Ух, Анатолий, я рада с вами и познакомиться, и встретиться на большой дискотеке Авторадио на стадионе на ВТБ-арене 4 июля. Ура! До встречи с вами и с вашей женой Татьяной. Вот это мы потанцуем. Под Галибри и Мавик, в том числе Оскар, всем нашим богиням. Ну и, конечно же, делайте громче Авторадио. У нас тут премьера, игра, большой хит, которая вам приносит билеты на большую дискотеку. Дискотеку Авторадио.
2: Большой!

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. Поездка запланирована на 27-29 мая. Как сообщили в пресс-службе казахстанского президента, российский лидер прибудет в страну по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Главной темой переговоров станет дальнейшее развитие двусторонних отношений. Кроме того, в эти дни в Астане пройдут Евразийский экономический форум, а также заседание Высшего Евразийского экономического совета. Число пострадавших в массовом ДТП на Ярославском шоссе в Подмосковье выросло до 18, среди них четверо детей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пятерых пострадавших доставили в больницу. Авария произошла 24 мая недалеко от поселка Лесной. Столкнулись два грузовика и 11 легковых автомобилей. Один человек погиб. По предварительным данным, водитель фуры потерял управление и выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП проверяет прокуратура. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил давать родителям школьников дополнительный оплачиваемый отпуск на время ОГЭ и ЕГЭ. Как пишет ТАСС, такие выходные можно будет оформить либо сразу на все нужные экзаменационные дни, либо отдельно, под конкретные экзамены. Автор инициативы считает, что так взрослые смогут поддержать детей в самые напряженные дни. В этом году на единый госэкзамен зарегистрировались больше 747 тысяч человек, а на ОГЭ почти 1 миллион 700 тысяч. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: «Разоблачение века» в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
10: Авторадио.

А тут, между прочим, скорая танцевальная помощь подъехала. Алиса Соболева у микрофона. Никто нас не разлучает. Мы, наоборот, с вами скоро встретимся в самый разгар лета, 4 июля, на большой дискотеке Авторадио. Мы возвращаемся на стадионы. ВТБ-арена готовится ко встрече с вами. Главные звезды споют свои главные хиты на одной сцене. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Это точно нужно увидеть своими глазами, так что билеты и подробности на сайте Авторадио.ру. Категория 12+. Выбирайте лучшее место, приглашайте самых любимых и вместе мы потанцуем на большой дискотеке Авторадио. Да весь стадион будет просто на ушах. 30 тысяч зрителей в одном месте. 4 июля. До встречи на стадионе.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, вечером плюс 13, ночью плюс 10. Ветер западный до 4 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. Агромясопром. Утоли жажду голода.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 11.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Махачкалу вновь затопило. Об этом подробнее через секунду.

0: Бесперебойный пропуск воды. Дагестанские синоптики, между тем, предупреждают, что улучшение обстановки не ожидается до 26 мая. Прогнозируются сильные дожди, град, ливни и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
1: Про интернет.
0: Власти отложили введение дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика свыше 15 гигабайт в месяц на мобильных сетях. Изначально меру планировали запустить с 1 июня. Однако, по данным источников на телеком-рынке, сроки перенесены. Обсуждается запуск ближе к осени или после выборов в Госдуму, которые состоятся 18-20 сентября. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Авторадио рассказал, почему сложно ввести дополнительную плату за потребление международного трафика.
2: Технически это не просто сложно сделать, это архисложно сделать. У государства и операторов нет на это денег сегодня. А самое главное, это приведет в России к тому, что интернет-рунет как таковой закончится. Потому что блокировка зарубежного трафика автоматически приведет к неработоспособности практически всего, что есть в российском интернете. Сегодня любой сайт, который находится в интернете, он построен из разных блоков. Блоки эти могут физически находиться в России, но это свободно распространяемый софт, который написан зарубежными компаниями. И если они не получают ответ, они не работают, и вы не видите там систему комментариев, счетчики или еще что-то. Я думаю, что, скорее всего, дальше будет объявлено, что мы рассмотрели, победили, решили не делать этого в силу каких-то причин.
0: Напомню, в конце марта глава Минцифры Макс Учадаев предложил операторам ввести плату за превышение лимита международного трафика в рамках борьбы с VPN-сервисами, которые воспринимаются как международный трафик. По закону, абонентов должны уведомить об изменениях за 10 дней до их введения.
1: Про автомобили.
0: В России вслед за ростом продаж новых автомобилей оживился и вторичный рынок. Прошлый год оказался неудачным. Продажи машин снизились на 16% до 1 миллиона 330 тысяч единиц. На фоне грядущего повышения утильсбора, изменения правил его начисления, увеличения НДС и инфляции, эксперты предрекли ухудшение ситуации в этом году. Однако, по данным на май, динамика изменилась. Продажи новых автомобилей выросли на 10%. Отдельно аналитики отмечают рост импорта поддержанных машин. Замначальник отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ерыгин сообщил, что в апреле в Россию везли почти 41,5 тысячу таких авто. Официальный курс доллара – 71 рубль 21 копейка. Курс евро – 82 рубля 54 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

полностью поддерживаю Мари Краймбрери. Тоже такое же настроение. И хорошо, и весело. И скоро будем танцевать на полном стадионе людей. Потому что у нас 4 июля большая дискотека Авторадио. В самый разгар летом мы встречаемся на главном танцполе и танцуем вообще без передышки, без пауз. А на сцене главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека Авария, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Успейте приобрести билеты, пока есть из чего выбрать. Подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на стадионе на ВТБ-арене на большой дискотеке Авторадио. 4 июля там будут все. И мы, и вы, и наши любимые артисты. Ну и сейчас тоже здесь все настроены на Авторадио. У нас понедельник, у нас начало рабочей недели, между прочим, последний весенний. Меня зовут Олеся Соболева. Всем желаю отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Генеральный

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект о повышении госпошлин для мигрантов. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В частности, пошлину при оформлении российского гражданства предлагают увеличить с 4200 до 50 тысяч рублей. За разрешение на временное проживание до 15 тысяч, а за вид на жительство до 30 тысяч рублей. По словам Володина, новые меры наведут порядок в этой сфере, а также помогут дополнительно принести бюджету около 15 миллиардов рублей в год. Семьи с двумя и более детьми получат право на новую выплату. Подать заявление на нее можно будет уже с 1 июня. Речь идет о возврате части НДФЛ за прошлый год. Поддержка рассчитана на работающих родителей, если доход на человека в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе, сообщает парламентская газета. Заявления принимают на госуслугах, в соцфонде и МФЦ. По прогнозам правительства, выплата может составить до 189 тысяч рублей в год. Россияне все чаще выбирают готовые блюда из магазинов и доставку. Как пишет парламентская газета, объем этого рынка в прошлом году достиг 1 триллиона 120 миллиардов рублей. Ежегодно он растет примерно на 18%. Особенно заметно увеличились продажи суши и роллов, пиццы и сэндвичей. При этом питание в кафе и ресторанах тоже дорожает. В первом квартале средний чек вырос на 8%, а в заведениях быстрого питания на 10%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Ай!

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Авторадио и Муз-ТВ

0: 26 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
1: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
2: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
3: Надо прыгать.
4: Вы разобьетесь, если не прыгнете.
0: Пропасть в кино с 28 мая. 16+. Авторадио.

Да у нас в эфире Авторадио, что не песня, то про любовь, но согласитесь. Вот сейчас Александр Иванов поет. А скоро и другие наши любимые артисты. Появятся в эфире еще и легенды радиовещания. Брагин, Гордеева и Захар. 18.00 стартует вечернее шоу «Мурзилки Лайв». И 3 часа живого общения, экспертного мнения, последние новости и, конечно же, гости. Сегодня мы ждем со своими хитами «Буррито». Живой концерт начнется в 20.00. Не пропустите. Подключайтесь, видеотрансляция на нашем сайте. Занимайте лучшие места, это можно сделать уже сейчас. Пока с вами побуду я, Олеся Соболева.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ночью плюс 10. Ветер западный до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
4: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
11: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Раз, два, взял! Новый грузовик «УАЗ Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. «УАЗ Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ Север». Подробности по телефону 55-93-93.
15: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будь особо консультантов.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом.
2: Или проходит. Ты это почувствовал, да?
1: А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом пишет «Российская газета». Новак напомнил, что для поддержки МСП в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено почти 6500 договоров, почти на 50 миллиардов рублей.
2: Про пожары.
1: Крупный пожар произошел на восточном

0: будет 1 июня.
1: Про природу.
0: Солнечная активность возобновилась после затишья. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу лаборатории солнечной астрономии РАН. Коронографам, следящим за окрестностями звезды, удалось зафиксировать мощные выбросы плазмы в космос. Основные источники этих событий находятся на обратной стороне Солнца. Как пояснили ученые, данные явления подтвердили возвращение солнечной активности после 2-3-недельного периода относительного спокойствия. При этом исследователи обратили внимание на отсутствие угроз для Земли.
1: Про Авторадио.
0: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие другие подарят слушателям Авторадио любимые песни, драйв и незабываемые эмоции. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 71 рубль 21 копейка. Курс евро 82 рубля 54 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер 1.

0: Такое вот музыкальное напоминание от группы «Братья Гримм». Хлопаем ресницами, но не ушами, потому что нам нельзя прохлопать ту самую песню, которая принесет деньги. Счастливый сезон в эфире Авторадио. Наши фирменные суперигры «Много денег» продолжается. Делайте громче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И правда, мечты сбываются. В эфире главного автомобильного радио страны. Всем привет, меня зовут Олеся Соболева. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. В призовом фонде

0: миллионов рублей, 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем вас богаче и исполняем мечты. Вы тоже не стоите там в стороне. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь своим желанием на нашем сайте и слушайте эфир внимательно, ведь уже 4 июня у нас второй суперфинал и исполнение второго вашего желания. Проверьте прямо сейчас готовность и делайте громче приемники, потому что пока мы движемся ко второму суперфиналу, к 4 июня, мы еще и на деньги играем. В банке сейчас 13 тысяч рублей. Их кто-то из вас сейчас и заберет, а генеральный партнер игры удвоит. То есть 26 тысяч рублей. Да кому, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Выбрала номер, заканчивается он на 9129, префикс 930. Зовут нашего мечтателя Роман. Живет он в Московской области и мечтает о квартире в Москве. И подписал: «Пусть сбудется моя мечта». Да, пожалуйста, Роман, мы любим исполнять мечты, мы любим делать вас богаче. Пока же деньги у нас заберите, давайте мы уже, что ли, Роману позвоним. И все лично у него спросим, о какой квартире он мечтает, в каком районе Москвы. Но прежде гимн Авторадио. Как только услышим его, сразу же вручим 3000 рублей. Ну и, конечно же, продолжим ждать ответа от нашего игрока.
1: Алло.
0: Роман, здравствуйте. Это Авторадио. Это игра «Много денег», «Счастливый сезон». Вы в прямом эфире. Меня зовут Олеся.
1: Добрый день, Олеся.
0: Не пугайтесь, Роман. Вот знаете, что какая у нас загвоздка случилась? Вы так быстро взяли трубку, что мы ничего не услышали. Ни гудка, ни гимна. Давайте мы прямо сейчас вам перезвоним, а вы сразу трубку не берите, хорошо? 5 секунд
1: давайте.
0: Нам дайте, хорошо?
1: Давайте.
0: Все, окей. Вот это Роман, какой быстрый парень. Мы, значит, давайте попытка номер 2. Очень шустро взял трубку, мы ничего, ни гудков не услышали, ни гимна Авторадио. Надеюсь, что сейчас мы исправим эту ситуацию для чистоты эксперимента, как говорится. Итак, гимн Авторадио в студии. Наш человек, наш. Да, Роман, мы все услышали. Вы наш человек, наш игрок. Фух, ура! За гимн Авторадио уже 3000 рублей мы вам и вручаем.
1: Да, спасибо.
0: Так, а теперь давайте по порядку. Рассказывайте-ка нам о своей мечте. О какой квартире вы мечтаете?
1: Ну, квартире мечтаю в Москве.
0: Так, в каком районе?
1: Желательно Новая Москва или Южный административный округ.
0: Почему именно такой выбор?
1: А потому что сейчас изучали как бы статистику,
0: угу.
1: Вот, смотрели, где больше всего актуальность квартир, спрос, экологичный район.
0: Роза ветров, вот эти дела все.
1: Да.
0: Очень серьезный подход, Роман, у вас к выбору квартиры, а так и надо. В общем, надеюсь, сколько комнат вы сказали? 2-3?
1: Двухкомнатная.
0: Двухкомнатную. Хорошо, будет сделано. Мы 4 июня будем исполнять мечты, так что будьте внимательнее.
1: Хорошо.
0: Но подождите, Роман, может быть, вы и сейчас были внимательны? Что за песня-то в эфире была?
1: Нет, к сожалению, вот высаживаюсь из поезда, связи не было.
0: А куда это вы едете? А куда это вы приехали?
1: По делам, в Саратов.
0: Вы сейчас в Саратове?
1: Да.
0: Ну, большой...
1: Да, пользуясь случаем, хочу передать привет своей супруге Юлии.
0: Так. Вот. А Юлия, кстати, тоже мечтает о квартире в Москве?
1: Да, тоже мечтает, тоже ждет вашего звонка.
0: Вы какие молодцы, у вас семейный подряд. Я надеюсь, что рулетка выберет 4 июня либо ваш номер, либо номер вашей жены, и будет вам квартира в Новой Москве.
1: Спасибо.
0: Я вам желаю удачи, отличной командировки. 3000 рублей за гимн Авторадио ваши. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает выигрыш. 6000 рублей вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. Я вас поздравляю, Роман. Желаю удачи в дальнейшем. Номер в игре остается. Запускаем Авторадио рулетку. С этой секунды в банке 15 тысяч рублей, а мы стали еще ближе к нашему суперфиналу. 4 июня случится самое настоящее чудо в эфире. Так что проверьте себя, проверьте свой мобильный, ну и поделитесь мечтой на нашем сайте. Как же мы узнаем, о чем вы мечтаете? Вот вы нам расскажите, и вообще у нас 5 суперфиналов в этом сезоне, а под Новый год ожидается 6-й. И вот в этом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
5: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 900 человек задействованы в благоустройстве улиц Вологды. Ежедневно городские службы осуществляют уборку парковых зон, профилактику сетей, а также обслуживают элементы дорожной инфраструктуры. Дворовые территории приводят в порядок около 800 дворников управляющих компаний. К уборке города привлечены специалисты Зеленстроя, предприятия, бизнеса, парки Вологды, управляющие компании и подрядные организации. Ежедневно коммунальщики вывозят порядка 98 кубометров смета. С начала сезона этот показатель превысил 13 тысяч кубометров. В Вологде близится к завершению ремонта двух дворовых территорий. В областной столице продолжается реализация программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В настоящий момент практически завершено благоустройство дворов по адресам Ленинградская, 26 и Чернышевского, 67. Подрядчику осталось установить малые архитектурные формы. Всего в этом году будет отремонтировано 27 дворовых территорий. На ремонты направлено порядка 358 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Благоустройство ведется в рамках народной программы партии «Единая Россия» и является частью стратегии 2.0 губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.РФ.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
2: Категория 18+.
3: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
2: Подробности на

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Platinum», «Срок акции», «Бесплатное обслуживание по карте Platinum», «Май-июнь 2026», «С 13 мая по 21 июня 2026». Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». Петина 4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.
5: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
8: Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
9: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Мошенники предлагают вернуть переплату по ЖКХ. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом возврата переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости. Все начинается с того, что человека добавляют в чат, где сообщается о якобы положенных выплатах за переплату по коммунальным услугам. Далее предлагают перейти в бот под названием «Окно цифрового обслуживания госуслуг», которое внешне копирует официальный сервис. Там просят указать номер телефона и присваивают уникальный код, который нужно отправить обратно. Как пояснил эксперт платформы «Мышеловка» Галактион Кучава, передача такого кода из СМС фактически дает преступникам полный доступ к личным данным, паспорту, СНИЛС, ИНН, а также сведениям о недвижимости и автомобилях. По данным РИА Новости, в столице от действий аферистов уже пострадала пенсионерка. Она лишилась почти 21 миллиона рублей.
0: Про коммунальное хозяйство.
2: Летом платеж за горячую воду может уменьшиться на 33-47%, рассказали в Госдуме. Это связано с плановым отключением этой услуги. Кроме того, согласно действующему законодательству, за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается еще на 0,15%. Размер итогового снижения платы зависит от длительности отключения. Но нередки случаи, когда услуга не оказывается, а ее все равно включают в оплату. Что делать в таких ситуациях, Авторадио рассказал юрист Константин Крохин.
3: Как правило, если горячую воду отключили, то в обычном варианте у всех граждан должны стоять водосчетчики. Если нет горячей воды, значит, счетчик не крутит, человек ничего не платит. В тех домах, где технически невозможно установить счетчики, начисляется горячая вода и холодная по нормативу, по количеству реально живущих людей. В этом случае тоже период отключения воды, там 2 недели,

0: Про столицу.
1: Теплая погода вернется в Москву в начале июня. Температура воздуха в первые дни лета будет превышать отметку в 20 градусов. Об этом агентству «Москва» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, погода начнет выправляться уже в выходные 30 и 31 мая. Ветер станет менее интенсивным, а температура повысится до плюс 13-15 градусов. Синоптик отметил, что май завершится в столице холодом и почти ежедневными дождями. По словам метеоролога, температура в течение недели будет понижаться, и максимального холода стоит ожидать в пятницу 29 мая. Официальный курс доллара 71 рубль 21 копейка, курс евро 82 рубля 54 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

я вот очень хочу, чтобы скорее лето наступило. Еще неделя и 1 июня, кстати. С понедельника лето и стартует. Но мы с вами ждем особенный день, 4 июля. Ведь встретимся на большой дискотеке Авторадио в самый разгар лета на главном стадионе страны. Танцевальном, между прочим. На стадионе, на ВТБ-арене 30 тысяч зрителей, то есть вас. И главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Могу говорить об этом бесконечно, но все это лучше увидеть своими глазами. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Так что отвлекитесь от своих суперважных понедельничных дел. Зайдите и посмотрите, какие места остались. Выберите наилучшие, пригласите с собою любимого человека. Возьмите детей, родителей, коллег, начальника позовите. Ну или просто сами приходите на большую дискотеку Авторадио. До встречи на стадионе 4 июля. Здесь с вами я, Олеся Соболева.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
3: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
7: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов консультации.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Дагестане после сильных дождей закрыли движение по 4 участкам дорог. Как сообщает Дагестан-Автодор, без транспортного сообщения остались 16 муниципалитетов. Ограничения действуют в Курахском и Чародинском районах. На дороге к селу Хпюк поток воды размыл водопропускные трубы, а на участке Цури-Парчи обвалился верховой откос. Для расчистки направили спецтехнику. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в регионе могут сохраниться до 26 мая. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявила представитель Центрального банка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования карт с истекшим сроком действия. В связи с этим Центральному банку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. В российских вузах сократят число платных мест по 40 направлениям подготовки. Как пишет «Парламентская газета», в этом и следующем годах их станет меньше на 47 тысяч. Сильнее всего изменения затронут специальности, по которым заметен избыток выпускников. Это юриспруденция, управление и экономика. В Миноборнауке пояснили, что решение касается прежде всего вузов с невысокими средними баллами ЕГЭ. Сокращения в основном затронут заочную и очно-заочную формы обучения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
11: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».
16: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
3: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, будет от собственных.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ предотвратила теракт на газовозе в Ленинградской области. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом Минобороны и Росгвардии предотвратила теракт на газовозе «Архениус». Судно прибыло из бельгийского Антверпена в пост Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В ходе осмотра подводной части корпуса водолазы обнаружили посторонние предметы в районе машинного отделения. Эксперты установили, что взрывные устройства, изготовленные по типу морских магнитных мин, предположительно в одной из стран НАТО. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составила около 7 килограммов. Согласно оценке специалистов, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. По данному факту возбуждено уголовное дело.
3: Про международные отношения.
2: США и Иран достигли предварительной договоренности о возобновлении полноценной работы Ормузского пролива в течение 30 дней. Об этом сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на дипломатический источник. Предполагается, что пролив будет открыт без взимания пошлин, а Тегеран согласится очистить его от мин. Проект соглашения также предусматривает перенос обсуждения ядерной программы Ирана на более поздний срок. Кроме того, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней и подписать меморандум о взаимопонимании, который может быть продлен по взаимному согласию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласовании мирной сделки с Ираном. В целом, однако, по данным газеты, предварительное рамочное соглашение еще не утверждено иранской стороной.
3: Про безопасность.
2: В России намерены повысить безопасность дорожного движения. В план включены 260 пунктов. Их должны реализовать до 2036 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Особое внимание уделят модернизации инфраструктуры, строительству обходов городов для разгрузки от транзитного транспорта, увеличению числа полос, возведению развязок и надземных переходов, в том числе через железнодорожные пути. Но в период с 27 по 30 годы планируется перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспорта. Его сведения могут использоваться в том числе для продвижения наиболее безопасных машин на рынке и организации госзакупок. Подробнее об этом авторадио.

0: автомобили старше 30 лет. Так же, как возможно какие-то изменения, которые коснутся праворульных автомобилей. Пока это на подумать. На то, чтобы оценить эти риски, действительно ли представляют какую-то угрозу на дороге.
1: Добавлю отдельное направление плана безопасности. Это инфраструктура для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Официальный курс доллара 71 рубль 21 копейка. Курс евро 82 рубля 54 копейки. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: я не боюсь.
1: Бояться совсем не обязательно. Любви уж точно бояться не стоит. А вот двигаться к прекрасному, это мы с вами имеем полное право. Двигаться в сторону главного танцпола лета. Финальная неделька весны. И открываем теплейший сезон. Конечно, отпуск планируем таким образом, чтобы 4 июля оказаться на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки «Авторадио». Зажечь на все 100%. В этом помогают Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймери, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие другие. В общем, главные артисты, главные хиты, главный танцпол предстоящего лета, как мы сказали, возвращение «Авторадио» в стадионный формат. Главное — приобретать, конечно же, билеты на нашем официальном сайте. 12+ категория, дамы и господа, леди и джентльмены. Мы ждем всех и каждого, естественно. Поэтому 4 июля обязательно окажитесь на стадионе ВТБ-арена и танцуйте, пойте и веселитесь вместе с нами. Уверен, все пройдет на 10 из 10. Так что, по возможности, звук погромче, и, как мы любим, движение только вперед здесь сейчас.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.
8: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4x4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене на замечательной большой дискотеке Авторадио, где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Минтранс проработает возможность разрешить мотоциклистам движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом глава ведомства Андрей Никитин сообщил журналисту Александру Юношеву. Министр отметил, что как байкер поддерживает такую инициативу. Однако, по его словам, решение нужно внимательно оценить с точки зрения безопасности и понять, как лучше организовать движение. Никитин добавил, что вопрос могут рассмотреть вместе с регулированием движения электровелосипедов. Мошенники все чаще пытаются обмануть детей через мобильные игры. Эксперт Дмитрий Морев рассказал порталу news.ru, что злоумышленники могут представляться известными блогерами или стримерами и обещать бесплатную игровую валюту. Затем ребенка убеждают передать личные данные, сфотографировать банковскую карту родителей или назвать код из сообщения. Специалист предупреждает, что потеря игрового аккаунта может привести к взлому других сервисов. Родителям советуют настроить контроль покупок и загрузки приложений. Интерес российских школьников к инженерным и техническим специальностям продолжает расти. В этом году число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, увеличилось на 24%. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Такой рост по одному предмету стал рекордным за последние годы. В ведомстве связывают это с высоким спросом на инженеров и специалистов технических направлений, а также с изменениями на рынке труда. Все больше абитуриентов ориентируются на профессии, которые дают больше возможностей для трудоустройства. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
1: Срочно, чулетечка, заказы горят.
2: Помогите найти зубастого продажника.
3: Мне очень нужен четкий программист.
4: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
5: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.com. Росконгресс.рф. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс. При поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Авторадио.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
12: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
13: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 15.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Красноярском крае произошло ЧП с самолетом. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Прокуратура сообщила о жесткой посадке сверхлегкого самолета в Красноярском крае. Аэропак-22 приземлился в Богучанском районе у поселка Осиновый мыс. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным регионального управления МЧС, пострадали два человека, командир воздушного судна и второй пилот. Они сотрудники лесопожарного центра, которые проводили работы на местности. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.
3: Про болезни.
2: Комары в России могут переносить лихорадку западного Нила, защититься от которой помогут аэрозоли от насекомых и закрытая одежда на природе, а в помещении москитные сетки. Об этом пишет РИА Новости. В Роспотребнадзоре советуют следить за отсутствием стоячей воды на дачах, балконах и лоджиях, не оставлять емкости застоявшейся водой и избегать заполоченной местности. Врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов в беседе с Авторадио подробнее рассказал о лихорадке западного Нила.
4: Лихорадка западного Нила и правда есть в нашей стране. Это не только завозные случаи, их возят. Но тут что важно, вирус циркулирует, это природная очаговая инфекция, как Эбола, например, или как чума. Основной цикл – это птицы и комары. Вот это все крутится там между ними, а человек просто случайно может оказаться вовлечен вот в эту историю. Примерно 80% заражений бессимптомные. И только у части, возможно, лихорадка, и у части вот этих заболевших возможны неврологические истории в виде менингита или энцефалит. Географически это скорее юг, либо юго-восток, но теплеет, поэтому ареал не считается жестко фиксированным. Вообще, в принципе, это инфекция с сезонностью, это теплое время года.
2: Отмечу, вирус западного Нила регистрируется в России с 1999 года, преимущественно в южных районах, где носит эндемичный характер. При этом вирус не передается от человека к человеку. Симптомы лихорадки западного Нила могут проявляться высокой температурой, головной болью, высыпаниями на коже и болями в мышцах. При появлении подобных признаков необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
3: Про исследование.
2: Согласно опросу, расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем обходятся примерно в 33 тысячи рублей. 11-классников – 45 тысяч. По сравнению с прошлым годом, стоимость выпускного вечера для девятиклассников выросла с 13 до 15 тысяч, для 11-классников – с 19 до 22 тысяч рублей. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Суперджоп». Отмечается, что отдельной статьей расходов остаются одежда и обувь. В среднем по России наряд для сына

0: один в России. Движение только вперед.
1: Звук поставим на...

0: Ну что же, юность во всех своих проявлениях прекрасна, но, разумеется, даже сейчас одно слово «юность» или же предложение «звук» поставим на все, как вам больше нравится. В общем, это известная песня, кому-то из вас может принести в сумме 30 тысяч рублей, потому что в банке 15 наш партнер все удвоит, правила простые. И, разумеется, мы каждый день, разыгрывая деньги, приближаем наш заветный суперфинал, который состоится 4 июня. Надеюсь, вы предвкушаете этот момент.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да еще как сбываются, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Мы, по сути, только добираем обороты. Во-первых, с нами Озонбанк. Второй год подряд наш генеральный партнер. И это прекрасно для слушателей. Это только бонус. Во-первых, удваивается любой денежный выигрыш, как вы поняли. Дополнительный суперфинал вас ждет от Озонбанка в конце года. Красота самая настоящая, но давайте поэтапно. Мы разыгрываем 2 миллиона с 5 частями. Естественно, делаем это на ежедневной основе. Но вот, пожалуйста, 4 июня 2 миллиона с 5 частями закончится. Мы все посчитали, не сомневайтесь. С математикой здесь никаких проблем быть не может. А значит, 4 июня, вуаля, второй суперфинал. Очередная мечта. И для этого этой мечтой нужно что сделать? Правильно, поделиться. Вы заходите на сайт Авторадио. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете. Естественно, предварительно вы традиционно меняете гудок в мобильном на наш фирменный гимн Авторадио. Все мечтают о разном. Кто-то о путешествиях, кто-то мечтает разобраться с кредитами. В общем, мечты у каждого

0: свои. Вы делитесь, авторадио реализовывает. По-моему, схема очень даже простая, а главное для вас приятная и прекрасная. Ну и как было сказано ранее, мы готовы сыграть в сумме на 30 тысяч рублей. Давайте этим и займемся. Песню, прозвучавшую, все запомнили. Рулетка «Стоп». Рулетка остановилась. Мы будем звонить в Тульскую область. Мы будем звонить нашему слушателю по имени Андрей. Мечта. Снегоход. Мечтаю путешествовать зимой. Прям путешествовать, еще хочет куда-то далеко, наверное, отправиться. Но возможно, нам о своих планах расскажет непосредственно Андрей. Наша задача сейчас Андрею позвонить, чем мы занимаемся с удовольствием. Набран номер. Естественно, все всегда начиналось и будет начинаться с гимна Авторадио. Дайте нам его сейчас, пожалуйста. Хочется верить. Да, есть. Главное условие игры выполнено, уже деньги заработаны.
1: Алло.
0: Алло, Андрей, здравствуйте. Мы приветствуем вас всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Меня зовут Иван. Очень приятно.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вижу, Андрей, мечтаете о снегоходе. Путешествовать зимой хотите, правильно?
1: Да, все верно.
0: Но вы хотите, так сказать, просто поразвлекаться где-то в определенных, да, местах? Вот, или прям дальние какие-то путешествия на снегоходе у вас в мечтах?
1: Как получится, да.
0: Как получится.
1: Какой дадите еще?
0: Какой дадите? Ой, поверьте. То есть, я правильно понимаю, чем круче будет снегоход, тем больше шансов отправиться в какое-то дальнее путешествие?
1: Да, все верно.
0: Все верно. Андрей, давайте договоримся. Если... А вы побеждаете в одном из суперфиналов, может быть, пожалуйста, 4 июня. Я думаю, что Авторадио вас не обидит, и вас ждет очень крутой снегоход, которым вы, ну, мягко выражаясь, будете довольны. Справедливо?
1: Конечно.
0: Справедливо. Это прекрасно. Болеем за вас в рамках суперфиналов. Андрей, ну, сейчас могу предложить деньги. Если назовете песню, которая только что прозвучала, заберете весь банк. Я буду только рад.
1: Да, вот за рулем еду, слушаю. Звук поставлю на все.
0: Ну и пожалуйста, вы звук на всю поставили в автомобиле. Я вас поздравляю, в сумме 30 тысяч рублей ваши. Все легко и просто.
1: Спасибо, спасибо.
0: Вам также огромное спасибо. Будем считать, что это репетиция нашего очередного возможного звонка вам. Вы же опытный игрок, давно с нами?
1: Давно, вот давно ждал, не верил.
0: Ждали и не верили, как-то не совпадает. Ну теперь верите?
1: Верю.
0: Теперь верите. И это прекрасно. Андрей, номер участвует неограниченное количество раз. Можем дозвониться вновь. И надеюсь, что для вас это случится. Договорились?
1: Да, спасибо.
0: Договорились. Счастливо. Пока-пока. Еще раз наше поздравление Андрею. 30 тысяч рублей в сумме отправляются нашему игроку, потому что Озонбанк удваивает, собственно, выигрыш. Как мы с вами договаривались, очень скоро Андрей сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Мне же остается на этой приятной, победной ноте рулетку запустить. На кону с этой минуты стартовая сумма в 5 тысяч рублей. И вперед. Игра продолжается. Мы побеждаем с вами 4 июня. Точнее, вы, дорогие слушатели, побеждаете. Я, как сотрудник Авторадио, не имею никакого права принимать участие в этой игре. Странно было бы, да, если бы номер действительно выпал, с пульта сам себе позвонил. Странно. Вот, а вы можете, ваши близкие могут, поэтому присоединяйтесь. Ну и, конечно же, не забывайте, что в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты, вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, верьте в себя, и победы обязательно придут.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
1: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Соколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
2: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
3: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Пожар в хостеле на востоке Москвы полностью ликвидирован. Один человек пострадал, его госпитализировали, об этом сообщает ТАСС. Возгорание произошло в здании на Монтажной улице. Огонь распространился на 450 квадратных метров. В результате часть крыши обрушилась. Из здания самостоятельно эвакуировались около 600 человек. К тушению привлекали пожарный поезд. Российские пенсионеры могут собрать положенные меры поддержки в одной личной карте льгот. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, это стало возможно благодаря цифровым сервисам и платежной системе МИР, передает газета.ру. Федеральные льготы действуют по всей стране. Среди них освобождение от налога на один объект имущества, вычет по земельному налогу на 6 соток, а также компенсации взносов за капремонт. Власти Москвы возвращают институт участковых врачей. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, такой специалист должен являться фактически личным врачом пациента, отвечая не только за разовый прием, а за результат лечения и здоровья человека в целом. Участковые будут работать на полную ставку 5 дней в неделю. График и схема распределения таких врачей должны появиться к лету. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

Красиво и романтично в эфире Авторадио, но вы знаете, иногда хочется энергии, драйва, хочется танцевать, прыгать, петь, и все это про большую дискотеку Авторадио. Все это про стадион ВТБ-арена, который ждет нас 4 июля. 30 тысяч гостей, возвращение Авторадио в стадионный формат. Владимир Пресняков, Анасти, Егор Крид, Мэри Краймери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Агата Кристи, Лена Караулова, Галибри Мавик. Ну, в общем, главные звезды, главные хиты, конечно же, мы должны быть там. 12+, категория. В любой момент наш официальный сайт поможет приобретать билеты, к чему и призываем. Ну и, разумеется, ждем всех и каждого. 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Ну и, кстати, одна из участниц нашего фестиваля, «Елка», здесь и сейчас начинает звучать в прямом эфире для каждого в этой стране. Предвкушаем.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. ВОЗ предупредила о риске новой пандемии из-за хантавируса. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Всемирная организация здравоохранения сообщила об угрозе новой пандемии, которую может вызвать сравнительно новый латиноамериканский штамм хантавируса. От него умерли несколько человек, путешествовавших на голландском круизно-экспедиционном лайнере. Напомню, судно следовало из Аргентины. Первая смерть произошла в судовом лазарете. В результате как минимум 3 человека погибли. Среди пострадавших граждане Нидерландов, Германии, Израиля, США. В команде был и гражданин России, но он не заболел. Вирус впервые был выявлен в Южной Корее, в районе реки Хантан, и отсюда его название. Его переносчики – грызуны, в частности, мыши и крысы. По словам экспертов, новый андский штамм может передаваться от человека к человеку.
3: Про бизнес.
2: Выручка российского IT-сектора по итогам прошлого года впервые за несколько лет снизилась почти на 60 миллиардов рублей, почти до 8 триллионов рублей, несмотря на рост количества профильных компаний. Количество игроков увеличилось на 3,5%, что ведет к усилению конкуренции и возможной волне слияний, говорят на рынке. Участники связывают это с дроблением средних компаний, появлением новых игроков в сфере ИИ и перетоком конкуренции в одни и те же сравнительно простые ниши. HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян объяснил в беседе с «Авторадио», почему так происходит.
4: Больше всего сейчас страдают не все подряд, а малые и средние вендоры в массовых и легко копируемых нишах. Там, где конкуренция уже перегрета и бюджет заказчика сжимается. При этом направление кибербеза и защиты ИИ продолжает расти, а вот ПО, простые сервисные проекты, они будут укрупняться за счет поглощения и ухода слабых игроков. В айтишке сейчас хуже всего тем компаниям, которые работали на быстрый рост и типовые решения. Корп-бюджеты урезаются, это факт. Разработка дорожает. Все это происходит просто потому, что рынок после бурного импортозамещения вошел в такую, знаете, фазу нормализации, корректировки. Легкие деньги кончились, а заказчики стали чуть осторожнее, чуть продуманнее, плюс бюджетами. Допом, скажем так, давит на удорожание разработки и высокая конкуренция между российскими игроками, которые вот часто дублируют друг друга, да, там, в похожих продуктах.
2: Эксперт также отметил, что, чтобы улучшить свое положение, компаниям нужно уходить от гонки в простых нишах и делать ставку на продукты с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, бизнесу нужен правильный кадровый ресурс. Нужно научиться привлекать и удерживать сотрудников, чтобы снижать затраты на поиск и удержание персонала.
3: Про исследования.
2: Россияне стали лечиться вкладотерапией, сообщают финансовые аналитики. Специалисты выяснили, что для душевного спокойствия большинству сограждан нужна заработная плата от 120 до 150 тысяч рублей в месяц и финансовая подушка на всякий случай. Это снимает стресс и тревожность. 50% россиян каждый день смотрят на сумму своих вкладов в приложении банка. Каждый третий испытывает радость, когда откладывает деньги, каждый пятый ликует, когда получает кэшбэк. Отсутствие сбережений на прямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признаются, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. Доллар сегодня 71 рубль и 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Вот, и надеюсь, что так или иначе каждый будет счастлив. Естественно, для этого нужны яркие эмоции, нужно уметь отдыхать, получать положительный тот самый заряд вышеупомянутый. И, конечно же, мы найдем его 4 июля на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки Авторадио. Главные звезды, главные хиты — это Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мэри Краймери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, группа Агата Кристи. Ну, в общем, это легендарный вечер. Судя по всему, нам с вами предстоит пережить. Будем петь, танцевать, веселиться. 12+ категории. И, конечно же, билеты в любой момент дня и ночи на сайте Авторадио, авторадиодиско.ру. Приглашайте друзей, приглашайте близких, и огромными компаниями со всей страны отправляйтесь именно к нам. 4 день июля, стадион ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Ждем всех и каждого. Ну и в данный момент, разумеется, от чистого сердца приветствуем в прямом эфире. В студии Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.

0: Финтех/продукт в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
3: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
4: Фирма Фестон предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма Фестон. Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Анапе с 1 июня откроют для купания пляжи, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, а на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. В Севастополе он начнется 15 июня. Для отдыха откроют 24 из 26 пляжей. В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей. Такая мера позволит частично компенсировать расходы на аренду жилья во время учебы, передает портал news.ru. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам автора инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. Жертв дистанционных мошенников часто отличают сверхпунктуальность, добросовестность, скромность и чувствительность к чужой оценке. Об этом представитель МВД рассказал агентству ТАСС. Правоохранители отметили, что преступники чаще всего строят свои схемы на страхе или ожидании выгоды. К таким аферам относятся сообщения о родственнике в беде, переводе денег на безопасный счет, а также псевдоинвестиции и обещания выигрышей. В МВД добавили, что последствия для потерпевших могут быть тяжелыми, поэтому важны обучение и информирование населения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют.
6: Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
7: Категория 18+.
8: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
9: Подробности на rfd.ru.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
11: Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
14: СОС. СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
15: СОС, прием.
16: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. «Пропасть» в кино с 28 мая, 16+.
17: Муз-ТВ приглашает.
18: 6 июня.
17: Москва.
18: Лайф-арена.
17: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
19: Категория 16+.
7: Авторадио.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Данченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
8: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
9: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
10: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
11: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
12: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, Железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
13: Акция действует до конца мая.
14: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
15: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевск, 97. Телефон 54 22 77.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Правоохранительные органы раскрыли еще одну незаконную схему обогащения. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Забайкальском крае пресекли незаконную схему обогащения, связанную с выдачей экспертных заключений на геологическое изучение недр. Как пишет Лента.ру, задержан руководитель геологической организации. У него изъято 6 миллионов рублей. Также задержан предполагаемый взяткодатель, гендиректор одной из добывающих компаний. По данным следствия, в прошлом году руководитель геологической организации получил 200 тысяч рублей за ускоренную выдачу положительного заключения экспертизы на проекты в Карымском районе.
0: Про кино.
2: В китайском приложении появились первые российские микродрамы от чебоксарской компании «Кинолента». Длительность видео от 1 до 3 минут. Как пишет «Коммерсант», партнерство с компанией зарубежной заключено по модели, которая предусматривает распределение доходов от монетизации контента между платформой и кинопроизводителем. Своим мнением об этом с авторадио поделился кинокритик Николай Никулин.
3: Выход на китайский рынок еще не значит успех, но, тем не менее, какая-то точка входа. Надо попробовать, тем более в жанре микродрам. В этом смысле, мне кажется, есть определенные успехи у российской индустрии. Тут нужно посмотреть, как зритель воспринят именно российских актеров, актеров европейской внешности, сможет ли он к ним привыкнуть. Все-таки китайский рынок довольно специфический. Но, с другой стороны, это такой рынок, где довольно большое разнообразие, миллиардное разнообразие, и, может быть, где-то своего зрителя российский контент сможет найти.
2: Кроме того, эксперт отметил, что такое микродрама.
3: Жанр такого вертикального сериала, одна серия которого длится не очень долго, до минуты, иногда и 30 секунд. И вот за эту минуту или 30 секунд создатель должен рассказать мини-историю, но при этом оставить какой-то клиффхенгер, поставить запятую, чтобы затем зрители подключились к этому сериалу и дальше смотрели по серии.
2: Как отмечают средства массовой информации, длительность микродрам составляет от 1 до 3 минут. По словам экспертов, формат микродрам открывает возможность для российских региональных студий выйти на широкий международный рынок.
0: Про Авторадио.
2: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, а также группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Калибри и Мавик, а также многие другие. Успейте занять свое место на самом главном танцполе этого лета. Самое яркое событие ожидает нас совсем скоро. Билеты уже в продаже. Их можно найти на сайте Авторадио, а также во всех кассах города. Напоминаю, категория 12+. По данным Центробанка Российской Федерации, официальный курс доллара сегодня составил 71 рубль и 21 копейку. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, в этот день составляет 82 рубля и 54 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: Так сильно хочется, чтобы вы настраивались на эфир Авторадио. И здорово, что многие так и поступают. Сейчас в банке стартовая сумма в 5000 рублей, потому что буквально пару часов назад Андрей из Тульской области в сумме забрал аж 30 тысяч рублей. Наши поздравления Андрею, но мы двигаемся далее. Игра, по сути, только набирает обороты.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Только вперед, дорогие, Озонбанк с нами, и это прекрасно. Мы с вами продолжаем разыгрывать второй миллион из пяти частями. Я сейчас говорю о деньгах, и не сомневайтесь, этот заветный миллион закончится 4 июня. А значит, 4 июня, математика простая, нас ждет второй суперфинал из пяти. День, когда реализуется мечта наших слушателей. Еще будет дополнительный шестой суперфинал в конце года от нашего партнера, но будем двигаться от точки до точки. Пока что нам нужно ворваться в четвертый день июня. Сделать это, конечно, можно элементарно. Есть сайт Авторадио. Новость, да? Мы туда заглядываем. Гудки. Долой гудки из мобильного. До свидания. Гудки не нужны. Гудки неинтересно. И, соответственно, вы устанавливаете наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете. Пожалуйста. Кто-то хочет собственное хозяйство. Кто-то хочет начать бизнес. Кто-то хочет отправиться в кругосветное путешествие. Кто-то хочет... Да много кто чего хочет. Автомобиль новый, закрыть ипотеку. Вариантов масса. А раз в этом году вы получаете то, что хотите именно вы от Авторадио, вот, пожалуйста, у вас есть возможность этой мечтой поделиться и уже 4 июня воплотить ее в реальность. Ну а пока деньги. Как было сказано ранее, в предыдущем эпизоде банк был сорван. Теперь там стартовая сумма 5000 рублей, которая также автоматически превращается в 10 тысяч благодаря Озонбанку. И так весь год. Я же говорю, красота самая настоящая. Все для людей, все для наших прекрасных слушателей. В общем, традиционно давайте рулетку здесь сейчас остановим и посмотрим, с кем будем играть. Москва на связи. Сергей, наш слушатель. Мечтаю о своей алюминиевой лодке. О как! Именно, вот слушайте, в чем в этом не сказать, чтобы особо разбираюсь. Ну, видать, для каких-то целей. Почему именно такая? Ну что же, надеюсь, Сергей нам об этом обязательно расскажет. Ну, пожалуйста, в списке что-то новое, по крайней мере, для меня. До этого в эфирах подобных желаний не попадало. Есть гимн Авторадио. Главное условие всегда было, есть и будет. Оно выполнено. Алло, Сергей, здравствуйте.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок.
0: Не хотят с нами разговаривать, не хотят с нами разговаривать, или же не могут разговаривать, сбросили нас. Такое тоже случается. В любом случае номер участвует неограниченное количество раз. Мы продолжаем болеть за Сергея. Надеемся, что если номер выпадет вновь, Сергей все-таки сможет ответить на наш звонок. Если это случится 4 июня, обязательно сможет ответить на наш звонок, потому что алюминиевая лодка сама к Сергею отправиться не может. А благодаря Авторадио, конечно же, может. В общем, Сергею, удачи еще разочек. Но, тем не менее, гимн Авторадио был. Его сейчас слышала вся страна. И, как мы обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь для Сергея он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Сергей сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. В этом нет никаких сомнений. Мне остается рулетку запустить. Пожалуйста, в банке с этой минуты 7 тысяч рублей. Немножечко подрастаем. Естественно, в голове сразу держим 14 тысяч и приближаем. Дорогие, приближаем четвертый день июня. Это кажется, что он совсем как-то за горами. Да нет, время пролетит очень и очень быстро. Не успеете оглянуться, и мы уже

0: до этого момента доберемся. Поэтому 4 июня ваша мечта станет реальностью. Этот день на всякий случай можете обвести в календаре непосредственно красным цветом, ну и двигаться далее. Понятно, что сезон только набирает обороты, но давайте будем немножечко заглядывать и в будущее. А в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале, как и обещали, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Тут, как ни крути, всегда нужно отправляться на сайт, и все сразу становится понятным, чего, собственно говоря, всем еще разочек и желаем. Сказано достаточно, дорогие, присоединяйтесь, и пусть победы к вам обязательно придут. Как договорились в самом начале, вместе с Авторадио нет ничего невозможного.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
7: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
8: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. Петина 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
10: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
11: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на Окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут в соцконсультантов.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Дорожки из гранита обустроили на Аллее Героев в рамках благоустройства Козицынского кладбища. С начала мая специалисты приступили ко второму этапу благоустройства Козицынского кладбища. На сегодняшний день на Аллее Героев уложена плитка, заменен бортовой камень и высажены 20 молодых туй. На объекте появятся малые архитектурные формы – скамейки с навесами на аллее и скамейки у часовни. Полностью второй этап благоустройства планируется завершить до августа этого года. Работа по благоустройству ведутся в рамках областной программы обустройства мест захоронения и стратегии 2.0 губернатора Георгия Филимонова. Интерактивные площадки города детства стартуют с 1 июня. Летом в Вологде стартует 16-й сезон проекта «Город детства». В рамках проекта на игровых и спортивных площадках проводятся игры, эстафеты, мастер-классы, квизы, встречи с представителями разных профессий и многое другое. Все мероприятия посвящены определенной тематической неделе, которую организаторы объявляют перед ее началом. График работы площадок с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Без возрастных ограничений. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастной ограничение 13+.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Авторадио.

Но до снежинок там с вами еще далековато, а вот настоящей жары на главном танцполе предстоящего лета, конечно, хочется добавить, и мы обязательно это сделаем. Мы сделаем это 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Мы ждем вас, 30 тысяч гостей. Это возвращение авторадио в стадионный формат. Такое, конечно же, пропускать нельзя. А Насте, Егор Крид, Иванушке, Григорий Лепс, Мэри Краймбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. Огромный список артистов, главные звезды, главные хиты. И, конечно же, стадион ВТБ-арена, который ждет нас всех 4 июля. Все это про большую дискотеку авторадио. Все это про нас с вами. Категория 12+. Билеты в любой момент на сайте авторадио. На сайте авторадиодиско.ру. Поэтому мы ждем вас и ваших близких для того, чтобы запомнить этот вечер навсегда. Петь, танцевать, прыгать гарантируем все, а значит, мы обязательно будем там.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
4: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
6: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу. Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
5: Акция действует до конца мая.
9: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
10: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
11: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
12: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
13: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов консультантов.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный, в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России предложили повысить скорость на дорогах. Об этом далее.
0: Про главное.
2: В России хотят провести аудит скоростных ограничений на дорогах с помощью нейросетей. По словам экспертов, за последние годы конструкция автомобиля стала безопаснее, но скоростные лимиты на многих участках дорог остались на уровне прошлых десятилетий. Исправить ситуацию поможет аудит дорог с использованием новых технологий, например, нейросетей. Алгоритмы смогут определить интенсивность трафика, а также статистику аварий. На основе этих данных система выделит участки, где скоростной лимит можно безопасно повысить. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио рассказал, что из-за нештрафуемого порога органы власти занимают на некоторых дорогах скоростной режим. Эксперт считает, что искусственный интеллект позволит преодолеть проблемы, накопленные в этой сфере.
3: В результате появляются очень странные вещи. Например, в Москве я лично видел знак 10 км в час для автомобилей. Это меньше, чем для электросамокатов. И, конечно, это глубоко неправильная история. Ее нужно преодолевать. Сначала нужно провести комплексный аудит всех знаков, всех скоростных режимов на наших дорогах. И самый простой способ это сделать, это использовать искусственный интеллект с анализом аварийности на конкретном участке дороги, с анализом состояния инфраструктуры на этом участке дороги, сколько полос и как быстро там действительно можно ехать. После того, можно будет начать обсуждение того, а нужен ли вообще нештрафуемый порог на 20 км в час, если у нас в оптимальном режиме в стране выставлены скоростные ограничения. Потому что мы прекрасно знаем, что знаки ставят не просто так. И ставят для того, чтобы люди не разбивались на слишком большой скорости.
2: Напомню, ранее стало известно, что из-за внедрения искусственного интеллекта в разные сферы чаще всего работу теряют женщины. Как правило, именно они трудятся на позициях с рутинными бумажными задачами, а такие процессы нейросети сейчас забирают быстрее всего.
0: Про запреты.
2: Над российской столицей полностью запретят полеты гражданских самолетов на высоте до 5100 метров. Под запретом будут полеты до района границы с Белоруссией, Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областей. Для пилотов новые требования пропишут в ближайшее время. Отмечается, что исключения будут действовать для регулярных и чартерных самолетов, которые совершают рейсы между аэропортами, полетов для оказания медицинской помощи, авиационно-химических работ и работ по государственным контрактам.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Названы три золотых напитка для мозга. По словам врачей, полезен зеленый чай. Он снижает риск возникновения деменции. Для достижения такого эффекта придется выпивать не менее 2 чашек в день. Пользу приносит также свекольный сок. Говорят, он улучшает кровоток. А латте с куркумой, по словам экспертов, помогает очистить головной мозг от бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера. Для приготовления нужно вскипятить куркуму, черный перец и корицу в кокосовом молоке, процедить эту смесь и добавить в нее немного натурального меда, считают эксперты. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 71 рубль и 55 копеек. Курс европейской валюты – 85 рублей и 45 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Полный в эфире угар. Брагин, Гордеева, Захар. Среди всех шоу «Спорткар». Брагин, Гордеева, Захар. Жгут они каски-пидар. Брагин, Гордеева, Захар, а вы чего не подкрикиваете?
5: Все хорошо, кроме скипидара.
6: Да, у Брагина просто рифма на Захара просто закончились, остался только перегар.
7: Между прочим, я же тоже не гений.
5: В общем, да.
4: В общем, друзья, добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, страна.
6: Да привет.
4: Вот хотел как-то оригинально начать наше сегодняшнее шоу.
5: Тебе это удалось, Миша.
4: Да,
5: однозначно.
4: Наш девиз «Все, кроме скучного». Кстати, скучно сегодня точно не будет. Тут ученые выяснили, что самый тяжелый день в неделе, оказывается, не понедельник, а воскресенье.
5: Да,
4: большинство россиян теряют силы на стыке рабочей недели и выходных, потому что в пятницу мы думаем об отдыхе.
5: Да.
6: Логично.
4: А в воскресенье
6: о работе.

0: сегодня премьера. Премьера игры «Большой хит» на Авторадио. Если вы хотите выиграть два билета на грандиозное шоу «Большая дискотека» Авторадио, то слушайте внимательно и участвуйте. Сыграем уже в конце этого часа. Итак, «Мурзилки Лайв» в эфире. Впереди три часа шоу, которое вы запомните надолго. Минимум до завтрашнего дня. Мы начинаем!
1: Вечернее шоу.

0: ответ на главный вопрос.
1: Ответ на главный вопрос, почему сегодня нос чешется прямо сейчас.
2: На Авторадио.
1: С утра я рад. Чего-то жду. Ура, ура. Я в цирк иду. Дню клоуна посвящается. Россияне стали...
3: вот в чем причина, боже мой. Да. Я никак думаю, что это началось.
1: Да. Россияне стали больше посещать цирковые представления. У отечественных цирков впервые за 5 лет выросли продажи билетов на собственные представления. Количество зрителей мероприятий российских цирков в 2025 году выросло впервые за последние 5 лет. В прошлом году на цирковые представления попали более 2,5 миллиона человек. В течение последних 2 лет каждый пятый россиянин побывал в цирке. И сегодня россияне продолжают гордиться. Каждый третий убежден, что российский цирк лучший в мире. Чаще всего, кстати, россиян в цирке привлекают дрессированные животные и клоуны, а также акробаты, фокусники и гимнасты. Также российские зрители заявили, что любят цирк за ощущение праздника, шоу, волшебства и восторга, друзья. Вот. Ну, а теперь можно и к другим, более серьезным новостям, да.
4: Ну и далее новость действительно очень серьезная. В Лас-Вегасе прошла Олимпиада на стероидах.
3: То, о чем давно
4: на
3: говорили.
4: Этой самой Олимпиаде действительно спортсменам разрешено принимать допинг. Мало того, организаторы обещали 1 миллион долларов тому, кто покажет результат выше мирового рекорда. Ну, казалось бы, ты полностью напичкан запрещенными веществами. Плыви, беги, прыгай, устанавливай рекорды, зарабатывай деньги. Но удалось... получить этот самый миллион только одному человеку, греческому пловцу Кристиану Голомееву.
1: Потому что победитель один. Голомеев еще
4: добавил. Абсолютно греческая фамилия Голомеев. Да, на дистанции 50 метров вольным стилем он за первое место получил 250 тысяч за установление, вернее, превышение действующего мирового рекорда. Бонус в размере 1 миллиона долларов. Но, друзья, гордость берет за наш спорт. Потому что Евгений Сомов, российский пловец, завоевал серебро и бронзу.
1: Голомеев с Сомовым там договорились.
4: О призовых не уточняется.

0: Смотрим на календарь и видим, что приближаются красивые даты для вступления в брак. Как мне трудно догадаться, даже человеку, который не планирует свадьбу в этом году, вот я лично не планирую. Речь про 06.06.2026, это магическая шестерка, символ семьи и гармонии. И про 26.06.2026. Кстати, именно 26 июня является безусловным лидером предстоящего свадебного сезона в Москве. А еще одна популярная свадебная дата 08.08.2026. Тут тоже понятно, восьмерка, восьмерка.
1: Ну, не очень. 08-08-28, ну, да,
0: нет,
1: еще 2 года.
0: 2,6 сложи, и получается 0,8.
2: А так же можно... возьми факториал и логарифм.
0: Да. Не-не-не, ну, это так именно и объясняется. Все это, конечно, красиво и забавно, и, конечно же, всем советую любовь, но при этом с демографией, с образованием семей у нас в стране, по словам специалистов, все совсем плохо. Поэтому практически каждую неделю звучат новые предложения о том, как спасти ситуацию. Ну, вот из последнего. Надо снижать фактический возраст вступления в брак, и необходимо ввести федеральные денежные выплаты для пар, проживших в официальном браке долгие годы. Есть уже даже специально разработанная таблица, кому сколько за сколько лет нужно платить. Об этом мы сегодня подробно поговорим и с большим специалистом, ну и, конечно же, с вами.
1: Хорошее дело браком не назовут. Так называется наш лайв-чат. Сколько лет вы в браке? В чем секрет вашего семейного счастья? Как вы считаете, зависит ли оно, это счастье, от особой даты, которую выбрали для свадьбы или месяца? Пишите, может быть, у вас есть какие-то яркие примеры семей долгожителей. На чем строится, собственно, счастье?
2: Итак, давайте, друзья, плюс 7-915-459-2020. Наш единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.
0: Ну и автор самого яркого сообщения сегодня получит 2 билета на концерт группы «Ленинград», который состоится 26.06.2026.
1: Ту самую дату. Вот там,
0: да,
1: мы погуляем.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
3: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года. В Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
8: Информация об организации, правила, количество призов, сроках внести, порядки получения, продавцов, консультантов.
9: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: Желаю тебе из тысячи зарплат одну, но самую...
1: Большую, огромную.
0: Ну, не знаю даже, какая, великую.
2: Красивую тоже.
0: Красивую и так далее, да. Зеленую, возможно.
2: Да ладно, зеленую.
0: Ну, да. В общем, по поводу этого мы сейчас и поговорим подробнее.
3: На Авторадио.
0: Но самую белую, вот я что придумал.
1: Это хорошо, потому что компания VentureGo провела опрос о летней подработке среди студентов. Выяснилось, что почти половина опрошенных студентов планируют подрабатывать ближайшим летом. Ну, наверное, это не удивительно. Мало того, уже сейчас почти каждый второй опрошенный студент совмещает учебу с работой. Но это тоже, собственно, не удивительно. И вот про вопросы дополнительного заработка мы и хотим поговорить сегодня с нашим гостем. И у нас в гостях эксперт Гарри Мурадян, руководитель международного кадрового агентства «Амалко». Гарри, приветствуем вас.
4: Привет.
0: Добрый вечер.
1: Но, как мы понимаем, вопрос, что делать летом, для студентов не столь актуален. Понятно, зарабатывать деньги.
4: Не все. А у кого богатые родители, те улетают за границу.
2: Про них не интересно.
1: Хорошо, мы говорим про нормальных студентов, которые, допустим, в советские времена, у них не было такого вопроса, они ехали в стройотряд, зарабатывали очень приличную прибавку к стипендии при определенной доле везения. А что предлагает для студентов сегодня рынок труда?
4: Рынок труда предлагает совершенно разные программы. Это могут быть стажировки, это могут быть практики, это могут быть преддипломные практики, это могут быть программы долгосрочных стажировок, которые длятся полгода, либо соискатели, то есть студенты, могут сами найти любую компанию, любую вакансию и подаваться туда в качестве работы, подработки, в качестве там срочного трудового договора, либо... Пока они студенты, там на втором-третьем курсе они могут на ГПХ просто подрабатывать. Там маркетологи, не знаю, там копирайтеры, писать статьи, снимать ролики, монтировать. Все зависит от профессии.
1: А разве стажировка, о которой вы говорите, как краткосрочная, так и долгосрочная, она подразумевает действительно получение зарплаты какой-то студентам?
4: Если мы говорим про деньги, практика нет, а вот стажировка, да. За стажировку надо платить меньше, чем рот платить нельзя. Это 37 с копейками тысяч рублей.
2: Да. Это неплохо.
0: А студенту по этому поводу надо ли суетиться, скажем так, или по идее учебное заведение должно его обеспечивать вот такими стажировками, практиками и так далее?
4: Тут есть, знаете как, есть закон, а есть правоприменительная практика. То есть, если мы говорим с точки зрения теории, нет, конечно, ничего не надо делать. Есть центр карьеры, служба содействия трудоустройства каждого вуза, и Минобр, там, условно говоря, напрягается, чтобы эти центры карьеры устраивали, все эти люди потом должны отчитываться наверх. Но на практике, если это там не МГУ, не Вышка, не МГИМО, не там вузы первой величины, то, конечно же, тебе надо самому идти ножками.
0: Забота утопающих, дело рук самих утопающих.
4: Составил список компаний, пришел к центру карьеры, говоришь, с кем из них мы работаем. Где работаем, покажите мне, как соискателя. Где нет, ножками пришел, попросил, знакомых опросил, на сайт зашел, на работные сайты, там, красные, зеленые, зашел, и начинаешь стучаться, пока тебя не услышат.
2: Понятно. Насколько предложение на рынке отвечает запросам студентов? Ведь зачастую сезонная зарплата, ну, совсем невелика.
4: Если мы говорим про простые задачи по принципу, не знаю, в Сочи кукурузу и пирожки раздавать на пляже, тут работ полно. Но когда мы говорим про офисные специальности, какие-то более интересные, более интеллектуально емкие, то тут достаточно сложно, потому что у нас 11 апреля Роструд выпустил заявление о том, что среднее время поиска работы для офисного специалиста сейчас увеличилось и составляет 5,5 месяцев. То есть, представляете, вы офисный работник. Да, вы офисный работник, ищете работу. В среднем вам нужно 5,5 месяцев.
1: Полгода, грубо говоря.
4: Представьте, а ты студент, который хочет летом подработать. Поэтому что-то простое...
2: У тебя не хватит времени.
4: Да, что-то простое, да, что-то сложное в офис, надо сильно заранее об этом думать.
0: Сильно заранее, и опять хотелось бы по специальности все-таки, по которой студент обучается. Насколько охотно работодатели берут подобного рода работников...
1: Полуфабрикатов.
0: Себе, ну, да.
1: Назовем их так.
4: Кстати, особенность как раз заключается сейчас в том, что полуфабрикаты и берут, и полуфабрикаты в цене, потому что пока человек доучится в своем образовании, там, либо СПО, либо среднеспециальном, либо на высшем образовании и выпустится, к моменту, пока он выпустился, все, что давал ВУЗ или СУЗ, это стало уже не актуально. Поэтому проще брать полуфабриката, пока ты второй курс стажировки, второй и третий курс доучить, и к моменту четвертого курса мы тебя знаем, ты нас знаешь, ты уже вкатался, ты уже на стороне добрал доп-курсы, которые нужны для нас. Все, ты для нас идеален. К четвертому курсу у тебя не возникает вопросов, куда идти работать, потому что работодатель тебя ждет.
0: Но все равно потолок зарплаты, наверное, какой-то есть в этом плане. Если тебя берут студентом еще, да, ты такой сырой материал, и там, наверное, тоже где-то в пределах МРОТ, дай бог.
4: Скажем так, любой труд должен справедливо оплачиваться, и не все... Любой труд должен справедливо оплачиваться.
0: Но все-таки, когда ты совсем без практики...
4: Ну, 30-40 тысяч на самом старте, если ты вообще ничего не умеешь делать.
1: На самом старте, даже неплохо.
4: Да, все просто, поймите, все очень просто. Сейчас же есть особое отношение к зумерам, а если мы говорим про выпускников, то это зумеры.
0: Зумеры, да.
4: Да, говорят о том, что у них с трудовой дисциплиной не очень, с умением брать на себя там ответственность, да, и обязательства
0: потому
4: вроде
0: что, типа,
4: не очень.
0: Потому что они еще маленькие, потому что сейчас у нас возраст
4: На самом старте работодатель просто присматривается, насколько ты ответственный, насколько ты усидчивый, насколько ты можешь вовремя приходить в офис, там, в 9 приходить, 6 уходить, сказал равно сделал, и если да, начинают потихонечку наваливать доп. Задачи, обязанности, ответственность, все хотят крутые задачи, все хотят интересные задачи, но, сори, вначале, если ты, знаете, как вот внизу лопатка не поработал, тебе что-то больше не доверят.
1: Ну да, пока ты гайки на автомобиле не покрутил, директором не станешь. Но простите, Гарри, вы говорите все-таки про более такое долгосрочное взаимоотношение между предприятием и студентом, да, когда действительно предприятию выгодно взять второкурсника, вести его дальше и, соответственно, потом получить уже, во-первых, своего лояльного к компании человека, плюс он знает трудовой коллектив и так далее. А если мы говорим только про летний период, вот здесь вот, сдал сессию или параллельно уже со сдачей сессии студент хочет дополнительного заработка. Вот здесь куда он может пойти?
4: Это однозначно гостинично-ресторанный сектор. Это кафе, рестораны, гостиницы, любая такая подработка. Любая пляжная подработка на югах России, пожалуйста, Сочи, Краснодар и все, что с этим связано.
1: Равно как аниматором в любой курорт.
4: Абсолютно верно. В период повышенной нагрузки, например, тот же РЖД набирает очень много стажеров-практикантов на должность проводников. Если это дети, то это детские лагеря. Вот, либо это мерчендайзеры, промики, либо, вот знаете, вот самокаты, которые у нас в городе находятся. 16-летние ребята собирают эти самокаты, укомплектовывают, привозят. То есть вот такую
1: заряжают аккумуляторы.
4: Спокойно, да. Там меньше 40% надо ехать и менять, они денежки свои получают.
0: Вот, по поводу возраста хотелось бы уточнить, действительно, с какого возраста могут школьники, начиная со школьников, скажем так, подрабатывать подобным образом? Вот самокаты кто собирает, да, сколько
4: у нас 1 июля 2023 года вышел новый закон, согласно которому упростился процесс трудоустройства молодежи. Соответственно, если тебе там 14 лет, у тебя полная семья, мам-папа, тебе нужно просто согласие родителей, пройти диспансеризацию, все, готово, ты можешь работать. Если это там не полная семья, то там порядка 10 справок надо собрать, и тогда, пожалуйста, идешь работать. 16 лет еще проще, просто там согласие родителей, и так, с 18 работает кто хочет. Но в целом 14+, можно работать 20 часов в неделю.
1: 20 часов в неделю, то есть нормально, по 4 часа в день, ну, 5 рабочих дней. Да, ну, то есть, в любом случае, мне не только ходить вот этой вот сэндвичем...
4: Ряженая кукла, да.
1: Да, ряженая кукла, а еще и то, что любят те самые зумеры кататься на самокатах, имея у себя на подножке еще 4, и развозить их по точкам, которые нужно.
2: Не только про зумеров, тут уже больше молодых.
0: Да, вы бы что посоветовали?
4: Вы прям сильно дискриминируете. Есть сейчас очень большой тренд. Практически все предприниматели стараются искать себе какого-то ассистента, бизнес-ассистента, личного ассистента. И задач там немного, и задач там, ну, не на 9-6-5-2, да, на ограниченный какой-то срок. И они могут предложить: слушайте, ну, школьник, ну, выполни какую-то простую задачу, эксельскую табличку составь, столик забронируй, что-то посмотри, билеты мне купи.
1: Помощник
4: вот там, да. Вот такой помощник. 14-летнему парню хорошо, что ты работаешь с каким-то крупным предпринимателем, или даже если не крупным, вообще каким-то предпринимателем, получаешь опыт, а ему хорошо, что это дешевая рабочая сила.
1: Но это, наверное, только по звонку, чтобы кто-то знакомых нашел. Так просто, как мне кажется, экселевскую табличку ты не составишь.
4: И да, и нет, потому что у нас ассистенты в целом на рынке толковые, получают там от 70 от 80 тысяч рублей, но все хотят за копейку канарейку получить. На простые задачи за 20 тысяч рублей, да почему бы и да.
1: Ну что ж, почему бы и да, вот на такой оптимистичной ноте.
0: Чтобы у зумера было желание работать, вариантов, видимо, масса все-таки, да?
1: Спасибо огромное. Гарри Мурадян, руководитель международного кадрового агентства «Амалко», был у нас в гостях. До встречи.
2: Спасибо.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
3: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
4: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Не засыпаем, этим эфиром дышим, эфиром Авторадио. Продолжаем.
1: Мурзилки лайф. Лайф. Чат.
2: Слушайте, ну мы идем к вам в гости, в вашу семью, поговорить о том, о сём. Сколько лет вы в браке? В чем секрет вашего семейного счастья, если, конечно же, оно есть? И как вы считаете, вот это провокационный такой вопросик, зависит ли вот это самое семейное счастье от особой красивой даты, которую многие специально выбирают для свадьбы?
0: Нет, пишет Юля, вот нет. Первый раз вышла замуж, внимание, 07.07.2007. Ресторан, лимузин, фейерверк. Пожалела об этом 08.07.2007, то есть на следующее утро, буквально, развелись. А второй раз вышла замуж просто 21.12.2013.
2: Ну,
0: просто...
2: тоже есть некие...
0: Не особо. Просто 1, 2, расписались, 3. Да, и посидели дома с друзьями самыми близкими. Живем, и все супер. Вообще никакой магии.
2: Этот год для нашей семьи знаковый, пишет Светлана. Мои родители в сентябре этого года отметят 55-летие совместной жизни. Моя сестра в браке уже 30 лет, а вот я прожила с мужем всего 16 лет. Считаю, что над отношениями надо работать, а не пускать все на самотек. Увы, мне не удалось сохранить брак, как я ни старалась. Это Светлана из Калининграда.
0: Вот, Светлана, вот интересно было бы услышать все-таки, какая ошибка была допущена? Либо работать, то как работать над счастьем семьи, да?
2: Слушай, ну это тема, на эту тему диссертации люди пишут.
0: Ну, может быть, как у кого-то есть лайфхак, понимаешь, железные правила там. Ну, мы же знаем,
2: оно
0: да?
2: для каждой семьи свое.
0: Если да. ругаемся, там все равно миримся, как только ляжем в кровать. Ну, допустим, такое правило.
3: Марина продолжает. В браке 30 лет было всякое. Но со временем оба поняли, что перед тем, как выяснять отношения, стоит подумать, ты хочешь быть правым или быть счастливым. В общем, главное вовремя закрыть глаза и рот. Сложно, но надо.
0: Вот, видишь, золотое правило.
3: Вот есть такое мнение.
0: Ну, хочется быть и правым, и счастливым, потому что я же прав, правда? Вот, ну и счастлив.
2: И на счастье имею право, тоже имею право.
0: Друзья, эту тему мы продолжим в следующем часе, так что продолжайте писать при 7-915-459-2020. Ну и напомню, дорогие друзья, что 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится масштабное, громкое, грандиозное событие. Фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где главные звезды исполнят свои главные хиты. И у каждого из вас есть отличная возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие и оказаться в числе 30 тысяч зрителей на главном танцполе этого лета. В общем, друзья мои, звоните по телефону 258-3320, код 495. Мы будем играть через 7 минут, так что ждем тех, кто
2: ждем
0: хочет попасть.
2: Да, конечно.
0: И сыграем большой хит с первым дозвонившимся. Так уж того, удачи, ждем вашего звонка.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
4: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
5: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: И теперь, уважаемые радиослушатели Авторадио, у вас появляется уникальная возможность занять это место на большой дискотеке Авторадио совершенно безвозмездно за то, что вы примете участие в нашей игре, которая стартовала с сегодняшнего дня. Называется она «Большой хит», всего лишь дозвонившись по телефону и ответив нам на вопрос. Итак, друзья мои, у нас сейчас есть уже первый дозвонившийся. Алло.
1: Алло, здравствуйте, дорогие.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Авторадио.
0: Давайте знакомиться.
1: Меня зовут Павел, я из города Москвы.
0: Прекрасно, очень, нам очень приятно.
2: Очень-очень приятно. Слушайте, ну, все гениально и просто. Павел, действительно, правила нашей игры очень простые, и мы уверены, что вы прямо вот точно выиграете 2 билета на главный танцпол этого лета, и 4 июля встретимся на стадионе ВТБ-арена.
1: Очень бы
2: хотела с вами потанцевать, Павел. Извините, что я навязываюсь.
0: Гордеева приглашает.
1: Потанцуем.
2: Да, ну все же прекрасно знают, что в большой дискотеке Авторадио принимают участие только главные звезды, которые исполняют свои главные хиты.
3: Но имейте в виду, Павел, что каждый участник фестиваля очень ответственно подошел к выбору того самого главного хита, который будет звучать со сцены 4 июля. Ну и все очень просто дальше. Нужно будет сыграть с большой звездой. То есть, Павел, понимаете, вы будете играть с большой звездой, участником большой дискотеки Авторадио. Мы предложим вам микс из трех больших хитов. А вам, Павел, нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И, собственно говоря, все. 2 билета на фестиваль у вас в руках. Ну что, Павел, готов?
1: Готов. Репертуар Авторадио знаю на отлично.
0: Ну, отлично.
2: Молодец.
0: Тогда встречайте. Суперзвезда Стас Михайлов, участник большой дискотеки Авторадио. Слушаем.
4: Большой хит. Игра. Выбирай. 3.

0: Итак, Павел, все ли вы расслышали?
1: Все расслышал. Ну,
0: три потенциальных хита, да, Стаса Михайлова.
1: Это первый вариант. Это первый вариант.
0: Первый вариант.
2: Назовите песню, которую, как вы предполагаете, по вашему мнению, Стас Михайлов исполнит на большой дискотеке Авторадио.
1: «Все для тебя. Рассветы и туманы».
0: «Все для тебя».
1: «Все для тебя. Моря и океаны».
0: Хорошо. Ответ,
1: да, его хит.
0: Ответ принят. Тогда слушаем, что же все-таки исполнит Стас Михайлов и его подтверждение.
3: «Большой хит». «Без тебя, без тебя».
0: Вот так вот, «Без вот тебя», так. Да, Павел, это другой хит, не «Все для тебя», а «Без тебя», именно этот хит исполнит Стас Михайлов на большой дискотеке Авторадио.
2: Павел, но в любом случае знание и материал у вас, конечно же, прекрасно, немножко подвела интуиция, но ничего,
1: спасибо.
2: Ничего, Стас Михайлов в любом случае исполнит главный свой хит, один из своих главных хитов, но и мы расстраиваться не будем, игра «Большой хит» продолжается, мы играем каждый день, Павел, по несколько раз в день, у вас, конечно же, есть шанс пробиться в эфир Авторадио еще раз. Ну, а потом вам, конечно же, достанется утешительный приз. У нас на Авторадио без подарков никто не остается.
0: Так что
2: спасибо,
0: до встречи,
2: за игру.
0: Павел,
2: да.
0: Спасибо.
4: Друзья, ну, всем остальным хочу сообщить, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать абсолютно в любой момент. Ну, а если не получилось дозвониться, тоже не беда. Билеты на фестиваль для вас, для ваших знакомых, друзей, родных, близких легко можно найти на сайте Авторадио.ру, и мы обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс и многие-многие другие, исполнят для вас свои главные хиты. Так что до встречи на большой дискотеке Авторадио.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру. Реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
10: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Махачкале наводнение. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В столице Дагестана прошедшие ливни привели к серьезному наводнению. Автомобили с людьми внутри буквально поплыли по затопленным дорогам. Как сообщает РЕН-ТВ, автомобилисты могли потерять управление или заглохнуть прямо в воде. Синоптики напомнили, что в ближайшие сутки в регионе возможны новые осадки, что может усугубить и без того сложную обстановку. Схожая ситуация ранее сложилась на грани затопления в Чечне в селе Агишты. Из-за угрозы подъема грунтовых вод и прорыва дамбы было принято решение об эвакуации 20 семей. В населенном пункте зафиксировали размыв защитного сооружения протяженностью около 300 метров.
0: Про тарифы.
2: В ближайшие годы тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут почти на 36%. Таков прогноз Минэкономразвития. Есть тенденция ухудшения состояния жилищно-коммунального хозяйства и, прежде всего, инфраструктуры. Переломить ее правительству не удалось. Об этом корреспондентам Авторадио рассказал юрист, председатель жилищного союза, член комитета по ЖКХ торгово-промышленной палаты Константин Крохин.
3: Обещанное в 2024 году финансирование модернизации инфраструктуры на 4,5 триллиона рублей не выполнено, не нашли ни бюджетную часть на 1,5 триллиона, ни инвестиционную на 3 триллиона. И сегодня мы слышим разговоры о том, что тарифы растут и будут расти. По сути, инвестиции коммунальщиков – это будут тарифы с граждан. То есть граждане оплатят вот эти 3 триллиона, необходимые для поддержания текущего состояния отрасли. Поэтому в этом смысле, конечно, будет печальный прогноз, но он объективный, необходимо все-таки приземлиться на землю и исходить из реальных ресурсов и возможностей нашей страны для того, чтобы не создавать фантастических планов громадье, которые не выполняются.
2: На заявление о росте тарифов ранее отреагировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он выступил против идеи повышения тарифов на коммуналку, подчеркнув, что такие предложения следует сначала обсудить с профильным комитетом.
0: Про отдых.
2: Купальный сезон в Анапе после ликвидации ЧС танкерами откроется с 1 июня и продлится до 30 сентября. Об этом сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова. К началу купального сезона подготавливают уже выведенные из зоны чрезвычайной ситуации песчаные и галечные пляжи. Там идет установка инфраструктуры. Между тем, турпоток в Анапу по итогам этого года может составить около 4 миллионов человек против 3 миллионов в 2025-м. Об этом заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России.
0: Про погоду.
2: МЧС предупредила москвичей о дожде и грозе с усилением ветра. Кратковременные осадки ожидаются в столице до 20 часов. Как уточнили в ведомстве, скорость ветра составит до 14 метров в секунду. Спасатели советуют водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты, ненадежные конструкции и не оставлять детей без присмотра. Официальный курс доллара на завтра составил 71 рубль и 55 копеек. Курс европейской валюты – 85 рублей и 45 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Добрый вечер, уважаемые молодожены.
2: Сегодня в нашем ЗАГСе.
3: Почему не всегда такой голос в ЗАГСе?
2: Ну, не всегда, но не обижай женщин.
3: Хорошо, не буду обижать женщин. Друзья мои, сегодня в нашем ЗАГСе, между прочим, раздаются деньги. В игре много денег на Авторадио.
2: Итак, кто первый замуж не втерпешь?
3: Да, кому деньги нужны?
4: Тем более, что в банке 7 тысяч рублей.
2: А генеральный партнер нашего...
3: нашего мероприятия.
2: А нашего проекта «Игра много денег на Авторадио» удвоит с удовольствием эту сумму. То есть про 14 тысяч разговор уже идет.
4: Но здесь мы ставим вам два условия. Чтобы у вас был в наличии гимн Авторадио в мобильном телефоне, и вы могли назвать песню, которая сейчас будет звучать в эфире.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да. И только что музыкальное произведение в исполнении Джонни напомнило нам о бренности бытия, о того, как, о том, как быстро летит время.
2: Как и комета.
1: Как комета пролетит 13-й счастливый сезон вашей любимой супер-игры «Много денег на Авторадио». А только в этом сезоне, уважаемые друзья, мы исполняем ваши мечты и отдаем вам феноменальный призовой фонд 5 миллионов рублей плюс 5 месяцев. Простите,
2: заветных желаний,
1: да, которые мы выполняем благодаря нашей игре. Так что спешите участвовать.
2: Да, так что спешите хватать эту комету за хвост. Еще, кстати, помимо 5 заветных желаний, я отмечу, что есть еще одна дополнительная мечта от нашего генерального партнера, от Озонбанка, и мы ее разыграем уже в дополнительном суперфинале.
3: Ну, а теперь запоминайте, сайт Авторадио.ру – это то место, где есть все. И билеты на большую дискотеку Авторадио, и деньги в банке, в данный момент 7 тысяч рублей. И именно там, на сайте Авторадио.ру, вы можете поменять гудки в своем мобильном телефоне на гимн Авторадио и написать свою мечту. И будем надеяться, что во время ближайшего суперфинала 4 июня эта мечта осуществится.
1: Гордеев, нажми на кнопку, осчастлив кого-нибудь прямо
2: сейчас.
1: Раз! 8027 в конце телефона 8027. Так заканчивается телефон Александра из Московской области, который мечтает о новом оборудовании для автомастерской. Установка лазерной очистки металла. Вот это да.
2: Есть о чем поговорить с умным человеком.
1: Да, человек.
2: И с деловым.
1: Заодно познакомиться. Нам же тоже нужны знакомые в автомастерских. Согласись. Давай звонить Александру. Вообще здорово. Такая мечта у человека профессиональная, да? Не мечтает о каких-то там канарах, допустим, да? Вот об оборудовании для автомастерской. Здрасте.
2: Здрасте.
1: Забор покрасьте. Ну-ка, а где же гимн Авторадио?
2: Что за канары?
1: Так, нет, извините, но гимн Авторадио мы не услышали.
3: То есть вот те самые условия не выполнены не то, что в полном объеме, они не выполнены даже в минимальном. Не установлен гимн Авторадио, поэтому банк без изменений 7 тысяч рублей.
1: Не, может быть, он и был установлен, но на всякий случай вот в этом сезоне перепроверьте.
2: Да.
1: Потому что на кону исполнение вашего желания. Извините, 4 июня уже вот-вот осталось, что тут можно сказать, да?
3: Да, и оборудование для автомастерской ждать не будет.
1: Абсолютно верно. Так что проверьте наличие гимна Авторадио у вас. Попросите кого-нибудь позвонить вам, чтобы он точно был установлен гимн Авторадио, и тогда вы станете участником этого
3: суперфинала.
1: Этого суперфинала, да.
2: Я еще раз напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег на Авторадио» 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. А под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
3: Ну и, как я уже говорил, банк без изменений, потому что мы не услышали гимн Авторадио, эпизод не сыгран.
1: Да.
3: Давайте запустим Авторадио рулет.
1: Какого этого?
3: Того этого.
2: И вот я вот так вот.
1: Все, продолжаем.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
4: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
9: ОАО «РЖД» предлагает продажи на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34. Код города 8 172.

0: должны заключаться как можно раньше, а в каждой российской семье должно быть 3-4 ребенка.
1: Детей мал-мала, как только что сказала.
0: Да, так считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Сразу говорю, это не вот прям точная цитата. Ну, в общем, мы продолжаем обсуждение нашей сегодняшней главной темы. И с нами тот самый Юрий Васильевич Крупнов. Юрий Васильевич, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Буквально на днях вы смутили, а то и даже возмутили общественность заявлением о снижении возраста создания семьи. Вас уже были готовы обвинить в том, что вы хотите детей в ЗАГС отправлять. А между тем, Юрий Васильевич, вы же говорили не о снижении юридического возраста, правильно? Давайте мы еще раз этот вопрос проговорим.
2: Да, не о брачном возрасте. Это термины семейного кодекса. То есть возраст, когда государство законодательно разрешает вступление в брак. Оно у нас 18 лет, по отдельным случаям 16 и даже 14.
0: Но вы на это не посягали.
2: Не только не посягал, я вообще не вижу в этом никакой проблемы. У нас прекрасная статья 13 Семейного кодекса. И мне кажется, здесь все нормально. Вот я не вижу тут ничего ни плохого,
0: вы
2: ни хорошего.
0: Вы именно ратовали за то, чтобы в принципе у нас женщины быстрее выходили замуж, а мужчины скорее, да, раньше, в более молодом возрасте женились.
2: Все правильно. Ну, смотрите, да, конечно, и со вторыми браками, но вот если взять в среднем возраст невесты, да, вот смотрите, 34 года.
1: Это сейчас, да, средний возраст?
2: Да, это, угу. Ну, с учетом вторых, то есть не только первого брака.
3: Ну, не только, да.
2: С учетом. Но все равно, вдумайтесь, 34 года. Если взять основные территории страны, где живет 95% населения, это возраст невесты, он где-то 27-28. Понимаете? Первого брака. Соответственно, вот мы должны к этому относиться как-то. Потому что вопрос же идет о чем? Не о том, чтобы там, что заставлять женщину что-то и так далее, да, мужчину, семью, дети вообще, это семья, это счастье, это вообще не вопрос, там, условно говоря, государства какой-то долг или кому-то, да, но вопрос в другом, есть физиология, и эту физиологию красивыми словами никуда не денешь, и, допустим, до 35 это все-таки, и даже уже к 35 это такой сложный, рискованный возраст рождения первых детей или вторых детей, а отсюда возникает очень тяжелая проблема. На что я возражал-то, почему я говорил, еще надо снижать, помимо общих вопросов, а то, что главный гериатр Российской Федерации, то есть внештатный представитель, работник Минздрава, Ольга Ткачева, она говорит, что нужно вообще повышать возраст молодежи. То есть нужно до 39, а там несколько лет назад кто-то из медиков уже 45 говорил, мол, ну люди прям вот молодеют, а молодеют на глазах.
1: Да, что они еще ягодки это к тому времени опять.
2: Да, но понимаете, в чем дело? Помимо того, что очень многие сразу сообразили, что, наверное, какая-то идет подготовка к повышению очередного пенсионного возраста, вот. Но если серьезно совсем, то ведь, да, психологически как бы народ такой молодеет, а может быть и инфантильным остается, неважно.
1: Так хочется спросить, почему россияне откладывают создание семьи?
2: А вы знаете, причин для этого никаких нет, кроме того, что практически полвека их к этому готовят, принуждают, заставляют и придумывают тысячу причин для того, чтобы откладывать. Но самый простой момент. Спросите любую незамужнюю девушку, там, молодую женщину, скажем, там, 25-27 лет, да, и она вам расскажет о том, что нету в жизни оптимизма, что очень дорого, квартиры все очень дорого. А, ну, и в конце еще добавят, что все мужики козлы, глядишь вокруг. И
3: могут.
2: Их там, да, но, понимаете, это все отговорки. При том, что все правильно, и очень тяжело приобретение жилья, крайне тяжело, часто невозможно.
0: И с мужчинами не все, да.
2: Да, и мужчина, нет, с мужчинами очень большая беда, и я продвигаю нацпроект мужчины, потому что я считаю, что в демографии главный мужчина, потому что около мужчины, который мужественный, который ответственный, всегда будет семья, и любая женщина будет счастлива, соответственно, в этой семье. Но у нас проблема с мужчинами в том, что, конечно, уровень ответственности мужчин и самой мужескости, он резко упал. Ну, ничего тут не попишешь. Есть там то унисекс какой-нибудь, прошу прощения, то то, что называют ученые люди, там, эффеминация или феминизация мужчин. То есть часто, ну, к сожалению, очень сложно отличить молодого человека от девушки не с точки зрения бицепсов, а с точки зрения эмоций, с точки зрения ответственности
3: и так далее. Юрий Васильевич, простите, перебью вас, а скажите, пожалуйста, при помощи каких мер возможно, допустим, выдать замуж человека в более раннем возрасте, пока еще барышня не поняла, что в жизни нет оптимизма и все мужики козлы?
2: Вы знаете, дело не в том, чтобы куда-то принудить, заставить. Вопрос же совсем в другом. Мы просто потеряли, вообще все мы, все, я про себя в том числе, мы потеряли понимание смысла семьи. У нас семья – это какой-то такой, знаете, какой-то такой вынужденный опшен, такое вынужденное решение, и вот надо все обложиться там карьерой, работой и всем остальным, да? А семья – это вообще-то, ну, то, ради чего человек появляется на свет, и продолжение рода через семью идет, и воспитание детей, и еще более важно – внуков и правнуков. И в этом плане семью надо рассматривать не как частное дело молодого человека и молодой женщины, понимаете? Хотя, конечно, лезть сюда не надо, там, грязными лапами и всякими там умничаниями, но семья – это то, что определяет весь базис нашего общества, понимаете? Все определяет, экономику, что хотите, готов это показать на пальцах, но мы вместо этого отделили семью от государства и дальше говорим, ну что, давайте, живите. Что у вас там, живем тяжеловато? Ну что, ну вот, ну надо крутиться туда-сюда. Вы извините меня, я уж не говорю про семьи с тремя-четырьмя детьми, которые только и спасут нашу страну, да? Но, по идее, государство должно вкладываться в эти квартиры. И не всякими абстрактными липовыми льготными ипотеками. Вот Набиуллина буквально тут на днях сказала официально, что в результате льготных ипотек введения у нас жилье подорожало за последние 5 лет почти в 2 раза. Да. Понимаете? Потому что эти проценты, льготные ипотеки, соответственно, девелоперы и строители, они возвращаются и компенсируют через рост цены квадратного метра. И, ну, это же не частный вопрос. Тут у нас девелопер, а тут мальчик и девочка, которые стали мужем и женой. Понимаете? Где государство? Почему государство ипотеку гоняет, а почему не вкладывает прямо в жилье? Понимаете? А почему с четырьмя детьми, четвертый родился, вообще надо бесплатно давать жилье, кстати, как Беларусь? И так далее. Поэтому вопрос идет не в том, что мы уговаривать будем, принуждать кого-то, а речь идет о том, что мы должны, да, мы должны просто всей страной и государством и обществом начинать быть семейно-центричными, говорить, семья в основе всего. Поэтому мы должны в том числе, ну, прошу прощения, и моду на это задавать, что семья – это не то, что два не очень уже здоровых 35-летних, так сказать, товарища, да, двух полов разных, создают семью, да, вот у них все есть, ну, там, у кого получилось. И вот они как бы усталые, тяжелые, ничего уже не любящие.
0: Ну ладно, вы уже Юрий Васильевич, вы знаете, у нас все время так получается, что мы пытаемся прийти к какому-то ответу, у нас все больше звучит вопрос, а это значит, мы будем продолжать беседу, всегда с вами очень интересно обменяться мнениями. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Васильевич Крупнов. До новых встреч в эфире и до нового, собственно говоря, обсуждения этой очень и очень важной темы. Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
3: Спасибо.
2: Спасибо.

0: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на fit.vitauto.ru.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: пока нет, есть о чем поговорить. И я не буду молчать, потому что вот это вот каждую ночь, вот это вот тук-тук-тук-тук по отливу у окна, соответственно. Барабаним.
1: Чужой кондиционер мешает.
0: Конечно, жара сейчас была, естественно, спать не давал.
1: Еще будет.
0: Ну, давайте сейчас с этим разбираться. Очень хочется на чистую воду вывести соседей.
2: На Авторадио.
1: Итак, если кондиционер соседей причиняет неудобства конкретно Брагину, а также другим людям,
0: в том числе,
1: то за помощью можно обратиться в управляющую компанию. О том, как конкретно надо бороться с шумом от чужой сплит-системы, а также с этими каплями, нам готов рассказать Алексей Скляренко, почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Добрый. Ну, сами понимаете, с наступлением жаркого сезона, массового включения кондиционеров начинают появляться советы, как бороться с неудобством от чужой сплит-системы, и советы эти адресованы, конечно, в первую очередь тем, у кого такой нет.
0: Да, начинается все с полотенца. Положите полотенце.
1: Да, понимаем мы, что говорим мы не про дома культурного наследования, а про обычный многоквартирный дом. Во-первых, какие неудобства могут доставлять соседские кондиционеры? Помимо кап-кап-кап.
3: Ну, помимо кап-кап-кап, могут быть еще скачки напряжения. Речь может идти не только о современном доме, но и о доме многолетней, многодесятилетней постройки. А это значит, что и система электрификации, она уже достаточно старая. Не везде она заменена, поэтому скачки напряжения могут привести к возгоранию и в том числе к пожару. Именно поэтому в свое время правительство разработало регламент и рекомендовало всем городским муниципалитетам или администрациям проверять законность установки кондиционеров, правила установки и так далее. Чтобы не было вот этой вакханалии, кто как хочет, тот так и вешает. Разработали определенный регламент, проверяют наличие мощностей для их установки, ну и так далее, со всеми этими вытекающими.
4: Алексей, у вас установлен дома кондиционер?
3: Это процесс не просто так. У меня установлен дома кондиционер, даже и не один. И прежде чем его установить, я обратился в управляющую компанию. Пришел инженер, сказал, что устанавливать надо вот по таким-то, в таких-то местах. Все это утверждено на общем собрании жильцов дома. И установили.
1: То есть из документов надо иметь, во-первых, справку о согласовании с соседями, плюс еще ряд документов, подписанных инженером управляющей компании.
3: Нет, не совсем так. Можно, конечно, дойти до бюрократического сумасшествия, но на самом деле все значительно проще. Любой человек, здравомыслящий человек, прежде чем установить ту или иную систему, которая устанавливается на внешний фасад дома, самое правильное – прийти в управляющую компанию, тем более если, как у нас, это абсолютно нормальные, вменяемые люди, и спросить, как правильно это сделать, чтобы не создавать неудобства другим людям. Приходит главный инженер и говорит, вот мы решили, что надо устанавливать вот таким образом и вот в таких местах. И то лицо, которое монтировало, установил все, и никаких проблем ни у нас, ни у соседей никаких нет.
0: Ну, что-то я вот за 20 лет существования нашего дома ни разу не видел, чтобы приходила
1: главный
0: управляющая
1: инженер,
0: компания.
1: Да. Показывал пальцем.
0: Во-вторых, попытался устранить то, что неправильно. Или у нас изначально все правильно было, что ли?
3: Вы знаете, я все-таки адвокат, и я сталкиваюсь именно с негативными моментами жизни. Угу. Никто ко мне не приходит и говорит, вы знаете, товарищ адвокат, помогите мне, очень хорошо живется на белом свете. Такого не бывает.
0: Понятно. Ладно, спасибо большое.
3: Ко мне обращаются, когда приходит управляющая компания и говорит, надо демонтировать, потому что установлено неверно. И вот тогда надо уже бороться с чиновниками.
1: Ага, то и самое главное, что мы теперь понимаем, кому надо обращаться, если кто-то захочет демонтировать наш кондиционер. Ну что ж, спасибо огромное, Алексей Скляренко, почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала. Алексей Скляренко был на связи. До свидания.
0: До новых встреч.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
5: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
6: «Агромясопром» представляет.
7: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
8: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
7: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
8: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
6: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
9: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+. При поддержке Авторадио.
10: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: чем секрет вашего семейного счастья? Есть у вас это семейное счастье? Сколько лет вы в браке? И как вы считаете, зависит ли ситуация в семье, вообще долголетие этой семьи от особой даты, которую выбирали для свадьбы? Давайте
1: почитаем сообщение. У Павла все сошлось. Свадьба была у нас в красивую дату все-таки. Выбирали 10-е, 11-го, 12-го.
2: Хорошо.
1: 10 ноября 2012 года. Живем с супругой замечательно, насыщенной жизнью 13 лет. В ноябре будет 14 лет. Прям все по очереди идет. Все замечательно, все не зря. Очень рад своему выбору. Люблю свою жену. Ну, жаль, Павел не рассказал секрета. Все-таки как вот 13 лет и так вот душа в душу жить.
0: В октябре будет 19 лет, тут же из Нижнего Новгорода сообщение приходит: в браке счастлив. Наверное, потому что люблю свою супругу так же, как и 20 лет назад. Mm-hmm. Ну, а в даты какие-то специальные, красивые, особые, приносящие счастье, вообще не верю.
2: Людмила пишет про своих родителей, которые вместе прожили 56 лет. К сожалению, папа уже нет. Все было на этом свете, но мама умничка. Она всегда была на высоте. Был у нее боевой характер. Образование 8 классов. Папа имеет 2 ордена трудовой славы, имел высшее образование. Главное – уметь находить компромисс. Может быть, военное детство сказалось, и они умели находить радости в малом. Не знаю, но я им очень благодарна.
1: Ну да, военное детство – это факт. В следующем году, пишет Виктория, будем отмечать серебряную свадьбу. Выбрали 25 января из-за удобства. У меня сессия закончилась. Мужу отпуск без вопросов дали. Кому еще в январе он этот отпуск нужен?
2: Понадобится,
1: да. Волшебство дат свадьбы я не верю. Вот от людей зависит, а не от магии чисел. Секрет нашего счастья – моя неуемная энергия, ну и терпеливость моего мужа. Да уж, чего-чего, уважаемые молодые мужья, а терпелки нам действительно нужно на долгие годы.
0: Вам, мужчинам?
1: Да, конечно. Нам, мужчинам. Представляешь, как мы вас терпим?
0: Даже не представляю. Мы-то же только восхищаемся вами. Благоговейно.
1: Благоговейно восхищаетесь, да?
0: Восхищаемся. Да, восхищаемся. Как, кстати, прочитала фразу, что большинство разводов случается из-за глупости жены. Большинство браков из-за глупости мужа.
1: Тоже хорошо. Ладно, хорошо. Ладно, мы глупые, значит. Хорошо, хорошо.
0: Ты вот глупый, ты не понял. Ты слышишь вообще фразу?
1: Я слышал.
0: И что?
1: Оскорбление нанесено.
0: Ты ничего не понял.
1: Из-за моей глупости наши браки. Ладно, хорошо. Давайте продолжим.
2: Не ваши браки.
1: Ну, хорошо, общие браки. Плюс 7-915-459-2020, друзья мои. Продолжаем тему свадьбы браков. Ну и давайте еще раз напомню вопросы. Сколько лет вы в браке? В чем секрет вашего семейного счастья? Продолжим в следующем часе.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-Банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая. По 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Ингушетии разгул стихии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Ингушетии из-за потопления эвакуировали 75 человек, среди них в том числе 30 детей. Они отказались переехать в пункты временного размещения и отправились к родственникам. Как пишет ТАСС, эвакуировать пришлось жителей сельского поселения Троицкого Суншинского района. По всей республике ввели режим повышенной готовности, привлекли силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
0: Про регион.
2: Роспотребнадзор опроверг слухи о карантине в Астраханской области. Сообщения об угрозе распространения астраханской пятнистой лихорадки появились ранее в местных пабликах. В регионе фиксируют 4 случая заболевания, ситуация остается стабильной. Как напоминают СМИ, переносчиком астраханской пятнистой лихорадки выступают иксодовые клещи. В быту их часто называют лесными или энцефалитными. Они питаются кровью теплокровных животных и человека. В России инфекция считается второй по распространенности после клещевого сыпного тифа. С начала года за медицинской помощью после укусов клещей обратились 550 человек, в том числе 233 ребенка.
0: Про погоду.
2: На этой неделе москвичей ожидает новая волна похолодания. Сегодня через российскую столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он, по словам синоптиков, станет причиной прихода дождей и сильного ветра в московский регион. Подробнее о погоде корреспондентам Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: Монструозного вида и, главное, размера циклоническая полицентрическая система будет определять погоду на европейской части России. России всю рабочую неделю, а значит, у нас будет облачно и дождливо. И из-за отсутствия солнца продолжительный период времени температура воздуха будет падать. А также еще из-за того, что вот эта вот система низкого атмосферного давления, вытянувшаяся с крайнего севера до юга европейской России, создает такую некую трассу для холодного воздуха, который, разгоняясь по ней, с северных широт опускается в южные и попадает прямиком в том числе и в столичный регион. Во вторник у нас не более плюс 15, в среду в районе 13, в четверг уже около 12, и к пятнице мы можем получить похолодание даже днем.
2: Отмечу, в столичном регионе также ожидается снижение атмосферного давления, в частности, низкие показатели прогнозируются в первой половине недели.
0: Про Авторадио.
2: 4 июля российская столица примет одно из самых громких музыкальных событий этого лета – грандиозный фестиваль под названием «Большая дискотека Авторадио». На стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, а также дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города, категория 12+. Официальный курс доллара на завтра – 71 рубль и 55 копеек. Курс евро – 85 рублей 45 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Ну и сейчас минутка гордости. Мы своего рода, ну скажем так, долгожители. Как долгожители в эфире нашему шоу. Еще раз напомню, в этом году 25 лет.
4: То есть нам должны были бы деньги за столь...
1: Можно было бы, да, подумать срок. Об этом, насчет денег за долгий
5: деньги
1: срок.
5: Деньги за срок.
1: Да, мы терпим друг друга 25 лет, заметьте, да. Также, собственно, и в семейной жизни тоже можем похвастаться, поскольку многие из нас уже преодолели, в том числе и серебряный порог, да, свадебный.
5: Но свадебный нет.
1: Нет, ну, у меня уже был.
4: Именно с даты регистрации.
1: С даты регистрации, да. То есть 25 лет, у тебя еще не зарегистрировано.
5: По официальным документам нет, по неофициальным далеко за.
1: Далеко за.
4: Ну,
1: за
4: это логично.
1: Тоже, да. Ну, у меня уже позади, собственно, но все равно мы уже больше, чем 10, чем больше 15 лет в браке. Да, тоже, в принципе, можем чем-то погородиться.
4: И не требовать идти к этим устроителям.
1: И дать советы молодому поколению. Да, как
5: и дать советы, рассказать, как жить, а также претендовать на какие-нибудь выплаты тут вот. Кстати, есть в некоторых регионах выплаты уже существуют на данный момент за долгие годы в браке. Понятно, что чем больше лет, они единовременно. Это не то, что они там на постоянку претендуют. Но тем не менее, друзья, расскажите о ваших браках. В лайв-чате у нас продолжается разговор. Сколько лет вы в браке, в чем секрет семейного счастья и зависит ли счастье в браке от особой даты.
1: Между прочим, мы тоже сегодня будем премировать счастливые пары. У нас будут билеты на концерт группы Ленинград
5: автору самого яркого сообщения в лайв-чате.
1: Так что желаем удачи, ждем ваших сообщений.
0: Вечернее шоу.

0: Кстати, неплохой рецепт тоже для семейного счастья. Приходишь, если супруг чем-то недоволен, не было, и ты так оп, и вытаскиваешь килограммчик спелой яркой ягоды. Мне кажется, это всегда должно подкупать. Если, конечно, ягода спелая.
1: Если, конечно, давайте.
2: Вечернее шоу.
1: Вот вы когда-нибудь приносили домой красивую, крупную, красную клубнику, она оказывалась почти безвкусной.
3: Ой, регулярно.
1: Да, я и к себе сейчас этот вопрос адресую, потому что оно бывало такое прям буквально позавчера. Так вот, оказывается, главный показатель качества не цвета, не размера, не цена. Впрочем, обо всем по порядку. К разговору присоединяется гастроботаник, шеф-повар ресторана «Гастродача» в Селук Андрей Колодяжный. Андрей, добрый вечер.
4: Добрый вечер, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Начнем издалека. Откуда везут сейчас клубнику в центральные регионы России?
4: Ну, у нас есть несколько поставщиков. Это, как я говорю, наши дружественные страны. Это у нас Египет, Азербайджан, он полудружественный, да, и у нас Краснодарский край и Крым. Вот у нас четыре региона, откуда у нас везут клубнику.
0: Так, а из какого региона вы предпочитаете? И почему, собственно?
4: Вот вы знаете, я в начале апреля был в Крыму. Я поел сумасшедшую клубнику. Она была нереально вкусная. И я, если раньше я отдавал больше кубанской клубники, то сейчас я, наверное, крымской отдам.
0: Ну, может быть, она на месте сумасшедшая, а когда и пока ее довезут, везут ее, наверное, зеленой, да, и пока она доспевает, она уже не очень вкусная, нет?
4: Ну, да нет. Они, во-первых, везут ее сейчас нормально, то есть перевозкой занимаются нормально, вот. И качество у нее не хуже, чем... допустим, та же местная, которая у нас есть, да, которая у нас произрастает в центральной
0: в теплицах.
4: Части России. Хотя Хотя вот только сейчас у нас будет появляться, на земле у нас только сейчас будет появляться. Я говорю про центральную часть России.
3: Угу. Хорошо, а как выбрать-то самую вкусную, самую полезную, самую сладкую ягоду?
0: Потому что выглядит она неплохо. Ну ты же не будешь в магазине пробовать, она грязная.
4: Вот смотрите, самый такой прикольный, интересный, это прежде всего запах, то есть это ароматика, которую ты сразу ее учуешь, только подойдешь и учуешь ее сразу. Если она у нас никак не пахнет, понятно, что это какая-нибудь будет пластмассовая. Второй такой лайфхак, чтобы узнать, водянистая она или сладкая, там водянистая, кислая или сладкая, это у нас, когда, во-первых, верхушка клубники, да, этот хвостик, как мы его все называем, должен быть отдельно чуть-чуть от ягодки, чтобы было маленькое расстояние. Тогда уже сразу понятно, что она у нас с вами будет сладкая. Если хвостик... И соответственно, цветовая гамма у него яркая, зеленая, выраженная. Mm-hmm. Если хвостик чуть-чуть уже, как бы сказать, вместе, сросшийся прям вместе-вместе, это будет водянистая и, соответственно, не сладкая.
1: Вот у меня так и было.
4: Мы никогда не берем. Мы, конечно, привыкли, когда мы видим большую, офигенную клубнику, когда она у нас продается, да, мы ее видим, и мы хотим крупную взять, но не всегда вкусная, крупная. То есть лучше взять небольшую, садовую, более мелкую, и она будет и ароматная, и вкусная. И, ну, я прям вот сейчас прямо вам рассказываю, что самого слюнки.
0: Вот, и у нас тоже так и хочет сейчас в магазин побежать.
1: А еще говорят, что идеально ровная, блестящая, восковая такая клубника, без запаха, это результат агрессивной химии, и точно она не будет вкусной, а то и не полезной.
0: Вот та самая пластиковая, о которой говорили, да?
4: Совершенно правильно, да. Та пластиковая, про которую я начал сейчас говорить. Ну и, соответственно,

0: сама клубника должна быть не крупная, соответственно, она должна быть сухая. То есть не мокрая никакая, именно сухая. И, ну, на взгляд, мы сразу ее отличим.
1: То есть самый главный запах. Спасибо огромное, Андрей Голодяжный, гастроботаник.
0: Спасибо.
1: Гастроботаник, шеф-повар ресторана «Гастродача» в Селук. Всего доброго.
2: До свидания.
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Погода купаюсь, счастье, вчера встречаю соседа, светится вообще как блин, просто сияет, думаю, что случилось, спрашиваю, он говорит, велосипед купил, такой гордый весь, в красивых очках, шорты, ну все по фэншую, естественно,
1: полагать, шлем.
0: Потому что велосипед это не главное, мне кажется.
2: Квартиру продал, я надеюсь?
0: Нет, квартиру не продал, но вот с велосипедами давай сейчас разберемся.
3: На Авторадио.
0: Что, москвичи по-хорошему сошли с ума, да и не только москвичи, мало кто еще ходит пешком, все сейчас предпочитают ездить. Так вот, по результатам опроса Superjob, все больше москвичей хотят ездить именно на работу на велосипеде. Однако выбор велосипеда для города – это не столько про бюджет, сколько про комфорт. Дорогой байк может вместо здоровья и удовольствия создать проблемы, например, боли в спине. Поговорить о выборе двухколесного коня мы хотим со специалистом. У нас на связи автор проекта «Велосклад» Максим Морель. Максим, добрый вечер.
4: Привет.
2: Привет.
0: Добрый вечер. Большинство опрошенных, 64%, заявили, что остались довольны выбором первого велосипеда, однако каждый четвертый респондент считает, что совершил ошибку. Недовольны ошиблись с классом велосипеда. Итак, давайте начнем с общего вопроса. Какой велосипед лучше для города? Горный, городской, может быть, складной? Рассуждаем на эту тему.
4: Вот правильно заметили, что говорят, совершил ошибку, но это постоянно, потому что прикатался, и только когда прикатался, понял, что тебе реально надо. Вот берут, скажем, городские для города, а потом на даче покататься, а уже неудобно, и думаешь, надо было брать горный. Поэтому мы рекомендуем брать сначала горный в самом таком, знаете, начальном ценовом сегменте, чтобы не жалко было, чтобы потом на вторичке реализовать выгодно. Покатался 2 месяца, может быть, месяц, понял, какой у тебя ареал, что тебе нравится, что не нравится, и уже вторая покупка будет обдуманная.
0: Так, а складник в этом случае чем выгоден, скажем так, какие плюсы у него?
4: Ну, это, конечно же, городская история. Можно погрузить в малогабаритную машину, в лифт затащить. Сейчас вот распространены квартиры-студии. Где там хранить велосипед, я вообще без понятия. Если бы не были складники, я думаю, ребята бы катали, ну, не знаю на чем. На арендных, наверное.
0: То есть плюсы складного велосипеда – это просто все-таки ну, его размер. Да, а не то, что там лучше на нем кататься, он как-то удобнее там, и так далее.
4: Ну, слушайте, посадка на нем действительно комфортная. Как правило, такая городская, знаете, когда сидишь так прямо, все видишь, тебе комфортно. Это да, тут не отнять, конечно.
0: И выгодно ездить на работу в нормальном состоянии, а не сгорбившись.
2: А вот один из важных вопросов, как выбрать велосипед по росту?
4: Слушайте, самый простой – это просто взять велосипед, взять какую-нибудь, знаете, приступочку, ведерко, и велосипеды, они, как правило, идут по размеру. Ну, знаете, как футболка, есть M, есть L, там, вот в таком формате. Примерно вас продавец так осматривает, ну, скажем, 178 рост – это M-очка. Садитесь, берете вот эту приступочку, ногу на приступочку, другой на педаль, все, сели, вам седло настроили, все, сидите хотя бы, ну, 10-15 минут. И вот как раз про боль в спине вы говорили, вот если почувствовали боль в спине,
0: напряжение
4: там,
0: хотя бы,
4: поясница, да, какие-то напряжения, ну вы, конечно, не сидите там, подвигайтесь там, сымитируйте движение руками, там, флягу взяли, там, не знаю, ну, часы посмотрели, и вот так примерно лучше всего выбирать, то есть померить прям велосипед нужно.
0: Знаете, Максим, я вот неправильно выбрал, это я сейчас уже осознаю, первый велосипед, ну, я в результате 2 раза летал через руль, ну, потому что база была короткая, рама короткая, и вылетал, скажем так. Ну, еще неправильно пользовался тормозами, но это уже другая история.
1: Так, ну хорошо, а сколько скоростей вот нужно реально для города?
4: Ну, если вот прямо цифра вам нужна, то 7. 7-8.
1: Для города? Боже, раньше катались на обычных, с одной скоростью было нормально.
2: Вот!
4: Да, вот, всегда так говорят, раньше с одной скоростью, да. Ну, слушайте, колени раньше тоже, скажем так, от этого спасибо не говорили своим владельцам, об этом молчали. Можно на одной скорости, но проблема в том, что действительно, а зачем этот дискомфорт, если есть решения, которые помогут вам заехать в город, да, Москва на 7 холмах, допустим, и вы можете вкрутить спокойненько себе без надрыва в районе суставов. Зачем суставы убивать?
0: Максим, а вот в плане переключения скоростей, может быть, 3 скорости надежнее, меньше ломаться будет? Нет? Или тут нет, сейчас они современные, собственно, эти трансмиссии хорошие?
4: Слушайте, от количества скоростей их надежность не зависит. Зависит именно от оборудования. Я рекомендую пользоваться оборудованием, которое уже проверено. Это Shimano, японская компания, вот SRAM. Сейчас, конечно, китайских аналогов есть много. Они, кстати, неплохие. Но вот знаете, как с машинами, если у нас авторадио, сделаю такую вот параллель. Начало эксплуатации все окей. А вот потом уже, когда износ начинается, вот там, конечно, на длинной дистанции все равно выигрывают вот эти вот комплектующие, японские, американские. Угу. Пока они еще лучше всех.
0: Ясно. По да. поводу размера колес еще хочется выяснить. 26, 28. У складника мы знаем там реальный размер 20, может быть, 24. В чем минус маленького диаметра? Все-таки больше колесо лучше или меньше? Что скажете по этому поводу?
4: Слушайте, ну по городу, да, лучше брать вообще городские колеса, это 28. Если это велосипед для загородных поездок, сейчас основной диаметр 29, а 26-й он устаревший. По ощущениям, это знаете, как примерно, вот на 26-м колесе ты на бордюр, допустим, хочешь заехать, и это довольно-таки сложно. Ты чувствуешь там, что колесо уперлось в бордюр, что надо руль на себя, а на 29-м колесе значительно легче. Или элементарно, какие-то трещины там на асфальте, стыки где-то, не знаю. Ты едешь и не чувствуешь этого. На 29-м колесе реально приятнее. Ну и плюс вездеходные характеристики лучше. То есть взял такой велик на дачу, вообще кайф. Угу. Но, конечно, в машину погрузить придется там и одно колесо снимать.
1: Разбирать его.
2: Максим, ну и ценовой диапазон, говорят, дешевле 30 тысяч даже смотреть не стоит.
4: Да нет, почему? Можно смотреть. Есть сейчас
0: но
4: много российских марок.
2: Подожди.
4: Нет, сейчас пришли российские аналоги, можно посмотреть. Да, это будет простой велосипед, конечно. Что это значит? Ну, давайте просто скажу. Для решения базовых задач, там, вот, ну, вряд ли вы будете 500 километров за месяц прокатывать пробега, да? Скорее всего, за выходные там 15-20. Этот велосипед за 30 тысяч выдержит такой пробег. Ну, конечно, будет немножко тяжелый, там, не такой комфортный. И да, ТО там будешь делать чуть-чуть почаще. Особенно, если в дождь покатался, там прям все, надо все мыть, чистить, конечно. Но решить вот задачу покататься, кайфануть там по парку с ребенком, с семьей, вообще без проблем.
0: И отечественный тоже для этого вполне подходит, да?
4: Да, сейчас очень много марок, но я не знаю, можно в эфире там назвать какие-то основные, не знаю.
0: Пару-тройку.
4: Давайте. Ну, давайте тройку. Вот Stealth, Forward и Binord.
0: Как же Штерн? Ладно.
4: Это уже четвертый.
0: Спасибо за рекомендации. Автор проекта «Велосклад» Максим Морель был у нас на связи. Всего доброго и прекрасного сезона. Счастливо.
3: Вечернее шоу.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, а

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение.
3: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зивер, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
4: Давай сбежим отсюда.
5: Прямо сейчас.
6: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
7: Надо прыгать.
8: Вы разобьетесь, если не прыгнете.
9: «Пропасть» в кино с 28 мая. 16+.
10: Авторадио.

0: Да, давайте выберем это чудо. Давайте сотворим его вместе. Давайте устроим массовый флешмоб. 30 тысяч наших дружных слушателей, танцующих, допустим, вместе под Татьяну Куртукову и распевающих «Матушка-Земля». Ну, чтобы войти в какую-нибудь книгу рекордов.
1: А я думаю, мы войдем. Вы знаете, у меня вот какое-то такое настроение, что это обязательно случится, потому что, ну, судя по тому, каким мы строим планы, по настроению, по составу артистов, это реально главные звезды с главными своими хитами, и это еще на стадионе ВТБ-арена, то есть есть где развернуться и нашей огромной, самой замечательной, самой танцующей публике.
2: Ну, действительно, 4 июля состоится грандиозный музыкальный фестиваль именно на стадионе ВТБ-арена. Там будут абсолютно все главные артисты нашей страны, и они исполнят все свои главные хиты. Ну, а теперь про артистов более подробно.
0: Но это же чудо, когда на одной сцене собираются Григорий Лепс, Анна Асти, Егор Крид, Зиверт и, допустим, Иванушки. Ну вот это потрясающе,
1: чудо.
0: Правда. Это чудо.
2: Это действительно чудо.
0: Это правда. Так что спешите, друзья мои, становиться свидетелями этого чуда. Билеты во всех кассах города и на сайте Авторадио.ру. Ждем вас.
3: Мурзилки лайф.
1: Вместе 23 года периодически деремся, но друг без друга жизни не представляем. Это сразу такое одно из самых коротких писем, которое поступило к нам лайв-чат из Канады от Ольги. Убедительно, ярко, коротко о семейной жизни. Да, мы действительно сегодня говорим о том, сколько вы в браке, в чем секрет семейного счастья, и зависит ли это как-то от даты, когда случилась свадьба.
0: Более подробно описывает Дмитрий. У нас супруга 11 лет совместных лет жизни. Было и хорошее, и плохое, все как у всех. У каждого есть свой мир, интересов и увлечений, есть общие интересы. И да, главное, все же ссоры и обиды случаются у нас. И тогда на помощь приходит голубь мира, это наш пес Тихон. Помните мультик «Простоквашино»? Как кот с собакой, не разговаривая. А посредником был почтальон Печкин.
2: Было такое.
0: Так и у нас во время ссоры начинаем разговаривать со своим Тихоном, жаловаться ему, а вторая половинка сидит, слушает. После также делится своими мыслями с собакой. В конце концов, все перерастают в шутки и понимание. Так вот и живем. Дмитрий, Ярославль, Смоленская область.
2: Ну, то есть каждому надо иметь своего Тихона. А, Денис, живем уже 24 года, поженились, родили, прожили 5 лет, еще родили, еще 5 лет, снова родили. Через 5 лет завели собаку и женили старшего сына. Сейчас продали квартиру и ввязались в покупку новой. В общем, мы сами себе создаем трудности и вместе их преодолеваем. Вот так и живем.
0: Да, трудности
1: обременяют. Прекрасный сценарий, кстати. Еще такой же великолепный рассказ у Юли. Нашей семье этой осенью исполняет 23 года, а венчаны уже 5 лет. Секрет нашего счастья и долголетия семейной жизни – любовь. Самая настоящая, осознанная и вечная. Мы не умеем ругаться. При возникновении сложных ситуаций один из нас просто молчит. Воспитываем 3 детей, кошку и 2 попугаев. Я Юла, муж степенный. В этом баланс. Слушайте. Ну и представляет вся семья. Юлия и Сергей, и дети Егор, Таня, слушайте, Катя, а также Мордашка, Кешка и Лилиш.
0: Даже не знаю, кому же отдать пальму первенства. Вот еще одно прекрасное письмо от Максима. Даты, место, что, как, да почему, это все второстепенно и неважно. 6 лет, душа в душу. Обожаю ее и люблю больше жизни. Она и 2 наших мальчишек. Это мое все. Пишу ей песни, стихи, строю дом, делаю ей сад мечты. Поэтому главное, что внутри. Без них все нужно. А без них все не нужно, все пусто и не имеет ценности.
2: Красиво,
0: ну, прекрасное
2: как
0: письмо, правда? Завершает наш сегодняшний лайв-чат.
1: Ну, давайте Максима дадим.
0: С удовольствием.
1: Наверное. Да, хотя тут действительно каждый автор достоин. Но сегодня у нас автором самого яркого сообщения признается Максим. И именно он получает 2 билета на концерт группировки «Ленинград», который состоится 26.06.2026, то есть 26 июня на «Лукойл-арене». Спасибо огромное-преогромное всем участникам лайв-чата.
0: Ну и в завершение, буквально через 10 минут, наша фирменная музыкальная пародия, которая касается как раз красивой даты для свадьбы.

0: счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: За золотую свадьбу 100 тысяч рублей. За 55 лет совместной жизни 120 тысяч. За бриллиантовую свадьбу за 60 лет.
2: Подожди, только жизни. Золотой начинается, а пораньше как-то нет?
1: Нет, смотри, это самые основные выплаты. А-а-а. Да, значит, за бриллиантовую это 60 лет 150 тысяч, за 65 200 тысяч.
2: Да подожди, там фантастика дальше начинается.
1: Почему? Есть платиновая свадьба, 70-летие совместной жизни, 250 тысяч рублей. И в некоторых регионах существуют единовременные выплаты за долголетие в свадьбе, за долголетие в браке, имеется в виду не в свадьбе, что говорю. Вот, ну вот хотят на федеральном уровне вести, пока еще не принято. Но инициатива очень активно муссируется. А есть еще более смелые предложения. Прямо с пятилетия начать. Вот пять лет прожили, 5000 рублей.
2: Да, за год уже надо давать. Сейчас же и года не выдерживают.
1: Это по мелочишке сбегать называется.
2: Ну, давай. Хотя бы на брючек.
1: Ну и так далее. То есть в стране практически каждый день вносят какие-то инициативы, которые должны стимулировать, мотивировать людей на то, чтобы создавали семьи, при том как можно раньше, чтобы быстрее рожали детей и спасали демографию Российской Федерации. Вот. А тем временем мы смотрим на календарь и видим, что приближается очередная красивая дата для вступления в брак. Вот если брать московскую статистику ЗАГСа, то самая популярная дата, на которую подали больше всего заявлений, это 26.06.2026.
2: 26 июня. Но там еще есть не менее популярная. Чуть-чуть уступает.
1: 6 июня, то есть 06.06.2026 и 08.08.2026. Потому что три восьмерки, три символа бесконечности, которые, как считается, должны просто обеспечивать счастье в семье.
2: Вот как такое можно забыть? Ведь красивые даты делаются для того, чтобы мужик вот задолбил себе вот на всю жизнь. Какого числа мы женились? Ну, в общем, сейчас, собственно, мы закончим фирменной музыкальной пародией как раз про 06-06. А представляете, что было в 2006-м? 06-06-06. А. Поехали!
0: Вечером. В куплете.
2: Итак, дуэт супругов, который в этом году празднует 20-летие совместной жизни.
1: О,
2: ну и, естественно, главное тут день не забыть.

0: общем, не забывайте памятных дат. Совет вам да любовь.
1: И ничего не перепутайте. Счастливо, дорогие друзья. Спасибо за внимание.
0: До завтра. Это было шоу «Мурзилки Лайв». Пока.
2: Вечернее шоу «Мурзилки Лайв» на Авторадио. Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
5: Категория 18+.
6: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 100 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
5: Подробности на rfd.ru.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Скоро состоится второе чтение поправок о наказании релокантов за нарушение. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Вячеслав Володин анонсировал второе чтение законопроекта об аресте имущества релокантов. 26 мая Дума рассмотрит документ об ужесточении наказания за правонарушение, совершенное россиянами за рубежом. Как уточнил спикер Нижней палаты парламента, арест их имущества – это одна из предлагаемых инициатив. По словам Володина, речь о таких правонарушениях, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитация вооруженных сил, а также призывы к санкциям.
0: Про бизнес.
2: У российских инвесторов новый тренд – обращаться за советами к тарологам и астрологам. Магические советы по фондовому рынку набирают популярность. Карты Таро, ретроград Меркурий и фаза Луны становятся частью инвестиционных стратегий. Инвестгуру используют все приемы инфобизнеса. Расплывчатые прогнозы, платные чаты, обещания высокой доходности – все это привлекает запутавшихся в нестабильных условиях людей. Стоимость услуг таких финансовых магов доходит до сотен тысяч рублей. Финансовый советник – основатель международной консалтинговой компании Елена Парий в беседе с Авторадио рассказала, стоит ли доверять советам тарологов и астрологов в инвестициях.
3: Ощущения ощущениями, чтобы не было подмены понятий. Заменяют поход к тарологам и астрологам элементарную какую-то там критическую взрослую историю, что нужно составлять стратегию, нужно составлять план действий. То есть вот чтобы не было подмены понятий, часто выходит внутренний ребенок вместо взрослого и занимается взрослыми вещами, деньгами, бизнесом. Нужен взрослый, нужны действия, нужен учет. Как ни крути, все равно нужна стратегия. Когда неопределенные заходят в чат, все начинают искать какой-то секретный грааль. На самом деле есть очевидная, да, статистика, есть циклы, особенно в инвестициях, и есть законодательство, если мы говорим про бизнес.
2: Как пишут средства массовой информации, эзотерика проникает не только в каналы мессенджеров, но и на крупные трейдинговые платформы, в инвестсообщества банков и даже деловые медиа. Эксперты связывают тренд с неопределенностью на рынках. В кризис люди ищут простые объяснения и контроль.
0: Про отдых.
2: Россияне старшего возраста рассказали о своем культурном досуге. Люди старше 55 лет чаще всего в свободное время ходят на концерты. Второе место, по данным исследования, досталось театрам, спектаклям и постановкам. На третьей строчке интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Установлено, что для большинства респондентов дачный сезон вовсе не является причиной для отказа от мероприятий. Принимая решение о посещении, респонденты чаще всего ориентируются на личный интерес, доступность событий, а также на свое самочувствие, наличие свободного времени и финансовые возможности. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 71 рубль и 55 копеек. Курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 85 рублей 45 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

А вот 4 июля 30 тысяч зрителей на стадионе ВТБ-Арена будут накрыты огромной волной суперкачественной музыки. Ведь в этот день там пройдет долгожданная большая дискотека «Авторадио». Со своими главными хитами для вас выступят главные звезды страны. Среди них Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Хотите запомнить этот год надолго? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
2: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская

0: Улыбка.
1: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
0: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
2: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
3: Перевод

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Авторадио и Муз-ТВ

6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на Первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

Как вам такой трек, друзья, нравится? Ну, тогда напомню вам, что нас можно слушать не только в вашем авто или общественном транспорте. Волной авторадио можно наслаждаться и дома, попросив умную колонку настроиться на нашу частоту, а также и на прогулке. Для этого вам надо просто скачать одноименное мобильное приложение. Ну и не забывайте про наш адрес сети авторадио.ру. Кстати, помимо музыки, там есть много всего интересного. К примеру, там можно подсматривать за тем, как мы работаем. Так что добро пожаловать. Ну, а за микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Всем отличного настроения. Оставайтесь с нами на связи.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 13, ночью плюс 9. Завтра ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: На работе не дают развернуться? В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
1: Присоединяйся к своим.
3: СОС. СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
4: СОС, прием.
5: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. «Пропасть» в кино с 28 мая. 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Владимир Путин сегодня подписал несколько законов, среди них о праве привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за границей россиян. Речь также о гражданах государства, которые удерживаются или преследуются на основании решений иностранных судов без участия России. Кроме того, президент подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы. Ее предельная продолжительность в год составит 240 часов вместо 120, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Еще один закон, подписанный главой государства, вводит поправки к кодексу об административных правонарушениях. Теперь станет проще проверять нетрезвых водителей. Инспекторы, подозревающие гражданина в нетрезвом вождении, по действующим правилам должны отстранить автомобилиста от управления машиной. ДПС составляет протокол, а водителя направляют на проверку. Также инспектор составляет еще один протокол о перемещении машины на штрафстоянку. Оформление отдельных документов для этих процедур по новому закону становится необязательным.
0: Про коммунальное хозяйство.
2: Летом платеж за горячую воду может уменьшиться в среднем на 40%. Это связано с плановым отключением этой услуги. Кроме того, за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%. Размер итогового снижения платы зависит от длительности отключения. Но нередки ситуации, когда услуга не оказывается, но ее все равно добавляют в оплату. Что делать в таких ситуациях, корреспондентам Авторадио рассказал юрист Константин Крохин.
3: Как правило, если горячую воду отключили, то в обычном варианте у всех граждан должны стоять водосчетчики. Если нет горячей воды, значит, счетчик не крутит, человек ничего не платит. В тех домах, где технически невозможно установить счетчики, начисляется горячая вода и холодная по нормативу, по количеству реально живущих людей. В этом случае тоже период отключения воды, там 2 недели по нормативу у нас, значит, не должны начисляться в том числе и по горячей воде и по нормативу, без счетчиков. Тем причинам людям начислили, это нарушение. И нужно обращаться в управляющую организацию, если исполнителем коммунальной услуги является управляющая компания. Если напрямую договор у граждан, в любом случае первое обращение с разъяснениями перерасчета должно быть организации, которая поставляет коммунальную услугу. Если человек не удовлетворен, он может обратиться в жилищную инспекцию.
2: Напомню, раньше жильцу дома нужно было самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды и писать заявление в управляющую компанию. Но с марта этого года начали действовать новые правила. Теперь перерасчет должен проходить в беззаявительном порядке.
0: Про погоду.
2: На этой неделе москвичи ожидает новая волна похолодания. Сегодня через российскую столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в московский регион. По данным СМИ, в столичном регионе также ожидается снижение атмосферного давления. В частности, низкие показатели прогнозируются в первой половине недели. По данным Центробанка, официальный курс доллара на завтра составил 71 рубль и 55 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей и 45 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Вот по такие зажигательные мотивы я спешу вам напомнить, друзья, о мега-зажигательной вечеринке большой дискотеки «Авторадио», которая пройдет 4 июля на главном танцполе этой страны, на стадионе ВТБ-арена. Вас ждет невероятный звук, невероятная картинка и, конечно, лучшие звезды страны, которые исполнят для вас свои главные хиты. Среди них Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Хотите показать многотысячной толпе свои лучшие танцевальные движения? Тогда торопитесь и выбирайте места для себя и своих близких прямо сейчас. Категория 12+. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться качественной музыкой вместе с Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
4: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
5: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76.
9: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио и Муз-ТВ

Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 18 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова, привет.
1: Ну, позвольте тогда и я скажу привет всем, кто только к нам присоединился. В эфире Авторадио Марат Волошин. Продолжаем музыкально заряжать вас на трудовую неделю, если вы не против. То тогда делайте ваши приемники погромче. Мы продолжаем.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: новых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополиный Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
1: Внимание! В стоматологии Династия действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

С любимыми не расставаться завещал классик. Улетать друг от друга и правда бывает невыносимо. Но есть у меня на этот счет отличное решение. Создать специальные рейсы для влюбленных. Скорые поезда или самолеты, не знаю, несущие дорогих друг другу людей навстречу. Но по спецтарифу, конечно же. Что еще хочется сказать? С любимым радио тоже не стоит расставаться. Оставайтесь рядом с Авторадио. У нас отличная коллекция самой лучшей музыки, которая поможет поставить финальный аккорд этого понедельника. Надеюсь, у вас он прошел хорошо и без происшествий. Гарантирую, друзья, что все его трудности остались позади. Впереди у нас спокойная ночь.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

А вот успешные бизнес-тренеры и гуру своего дела советуют, прежде чем что-то получить от этого мира, научиться ему отдавать. Ну, хотя бы что-то незначительное. Улыбку или доброе слово, не знаю. И позитивная энергия вернется к вам в двойном размере. Профессионалы так уверяют. Я готов пробовать, честно. Отправляю всем, кто на нашей волне сейчас, самые теплые приветы. Пусть все у вас будет замечательно, друзья. Мы на Авторадио привыкли делиться самым лучшим, и этот вечер не исключение. Впереди только самая лучшая музыка. Отличного вам вечера и предстоящей хорошей ночи. Поехали!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер

Но мы вас отпускать точно не собираемся, друзья. Уж очень мы к вам привязаны. Если это взаимно, то позвольте в таком случае напомнить вам, что наслаждаться волной авторадио можно не только через приемник в вашем авто, но и через умную колонку у вас дома. Просто попросите ее настроиться на нашу частоту. Помимо этого, вы можете скачать наше мобильное приложение, чтобы не терять с нами связь и на прогулке. Ну и, конечно, напоминаем наш адрес сети на авторадио.ру. Кстати, помимо музыки, там есть много всего интересного, так что милости просим. За микрофоном все так же Марат Волошин. Всем отличного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского авторадио

0: автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
1: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
2: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег! Счастливый сезон! Второй суперфинал! 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ-35-00-272. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер

Счастье, конечно, любит тишину, но бывает такое счастье, что молчать о нем просто невозможно. Я, конечно, говорю о фирменной игре «Авторадио много денег». В этом году мы подготовили для вас, друзья, по-настоящему волшебный призовой фонд. Во-первых, это 5 миллионов рублей, которые мы разыгрываем по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Хотите отправиться первым классом на море? Пожалуйста. А может, вам нужен автомобиль? Легко. Или вы мечтаете о квартире в Москве? Для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Поэтому торопитесь, переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Волошин, удачи!

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Авторадио представляет главные звезды, главные хиты.

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ-35-00-272. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Ты

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Любовь действительно порой творит с нами невероятные вещи, а точнее мы их творим, испытывая это чувство. Но в любом случае, считаю, нужно быть благодарным за то, что мы его испытываем, потому что шанс встретить человека, который проникнет в наше сердце и душу, предоставляется далеко не каждому. Но при этом, конечно, сохраняйте ясность ума, дорогие. Все-таки сердце и разум должны работать в тандеме, так скажем. В эфире Авторадио, Марат Волошин. Всем отличного настроения, ну и, конечно же, любви.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: Ну и плюс.
0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер ТУ 35-00-272. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
5: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.